Но если возникает вопрос, как мы, сразу отвечаем. Легко. Авторадио можно слушать абсолютно везде. Тысячи городов вещания по всей стране. Нас можно и в умной колонке найти. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайт и приложение наши также доступны для вас. Наслаждайтесь любимыми хитами. Микрофон Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

тихо. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Рисовать, танцевать, путешествовать, не знаю, вышивать. Абсолютно все можно делать этим летом. Радуйте себя, балуйте, наполняйте положительными эмоциями. Может быть, давно вот что-то очень хотелось сделать, но как-то откладывали, сомневались. А вот и не надо. Пусть у вас все получится, намеченное, задуманное для вашего удовольствия. Авторадио желает вам удачи во всех ваших начинаниях. По-прежнему с вами у микрофона Ирина Лагутина. Всем говорю здравствуйте, отличного вам настроения. Как всегда, держим курс только вперед, а там хиты, и их у нас очень много.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: на главный вопрос.
1: Ответ на главный вопрос прост. В самом разгаре наша фирменная суперигра «Много денег» на Авторадио. 13-й счастливый сезон. Исполняем ваши мечты, и для нас нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний, наш призовой фонд. Для участия заходите на наш сайт, устанавливайте наш гимн в своем мобильном и рассказывайте о своей мечте. Играем на деньги и желания. У микрофона Ирина Лагутина. Всем здравствуйте. Здравствуйте.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер

Авторадио. Мы и двигаемся с вами дальше. Как всегда, только вперед. Много еще хитов у нас. Только самые популярные артисты составляют вам компанию. И все это для вас. В студии по-прежнему с вами Ирина Лагутина. Отличнейшего, невероятнейшего желаю вам настроения. Пусть этот день наполнит вас радостью и позитивом. Пусть обязательно все получится так,

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
6: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
7: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
8: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
1: Авторадио. Touch this. You can't touch this.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В посольстве России призвали соотечественников оценить риски при поездках за границу. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Россиянам, планирующим поездки за границу, особенно в недружественные страны, следует заранее оценить возможность риска и не рассчитывать на прежний уровень безопасности. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России во Франции на фоне взрыва в Монако. По словам представителей дипмиссии, речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом. Дипломаты также отметили, что в нынешней международной обстановке рассчитывать на сохранение привычного уровня безопасности и комфорта при поездках за границу было бы опрометчиво. Напомню, 29 июня украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако. Кроме того, травмы получили еще два человека. Главной подозреваемой в теракте стала гражданка Украины Анастасия Березовская. Интерпол объявил ее в международный розыск. Тело Березовской обнаружили вечером 6 июля под Киевом.
0: Про нововведение.
2: С 1 сентября россиянам с первой и второй группами здоровья больше не потребуется получать отдельные медицинские заключения для участия в спортивных мероприятиях и сдачи норм ГТО. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что для допуска будет достаточно результатов диспансеризации или профилактического медосмотра. Новые правила не означают снижение контроля за состоянием здоровья участников. Депутат добавил, что с 1 сентября главный врач соревнований получат право самостоятельно определять состав необходимой медицинской бригады с учетом масштаба мероприятия, количества участников и погодных условий.
0: Про инициативу.
2: В Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50% скидкой. Из такой инициативы выступил депутат Игорь Антропенко, передает ТАСС. Он напомнил, что с января 2025 года действует скидка 50% для детей от 2 до 12 лет, летящих с родителями. С 1 марта этого года скидку в 50% на внутренние рейсы могут получить дети, летящие с любым взрослым, не обязательно родителям, в одном бронировании.
0: Про регионы.
2: Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ лидируют в рейтинге регионов России, где семье с одним ребенком реальнее накопить на новое жилье. Замыкают список Дагестан, Крым и Севастополь. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование. Жилищный вопрос для большинства российских семей не теряет своей актуальности. В условиях резкого снижения возможностей использования ипотеки для его решения растет привлекательность банковских депозитов в качестве инструментов для накопления на собственную квартиру.
0: Про столицу.
2: Власти Москвы предупредили горожан о сильном дожде с грозой в понедельник. Из-за резкого ухудшения погоды столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, до 21 часа в столице ожидаются дожди, в отдельных районах гроза и град. При грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. Горожан просят проявлять бдительность и осторожность. Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Вот только начинает все налаживаться и наступает понедельник. Я, конечно же, шучу, потому что обожаю именно этот день, но сами понимаете, такое символическое начало новой жизни. День, когда можно планировать свое будущее. Ну, вот это вот самое ближайшее на 7 дней вперед. Ну и каждый день, конечно же, мы проведем с вами вместе. Вместе с Авторадио. Делайте громче свои приемники, встречайте новый день, новую рабочую неделю. У кого-то, между прочим, отпуск продолжается. Это я сейчас про Дениса Курочкина и Ивана Броневого. Драйв-шоу «Поехали» появится в эфире под конец июля, а пока с вами побуду я. Олеся Соболева, классного лета вам!

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», гарантия комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль центр 54 54 54.
8: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
9: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
8: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
10: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине Мира 42.
11: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
12: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса. ТЦ «Аксон», первый этаж. ТЦ «Макси», Дальняя, 33. Чернышевского, 88. Туристический центр на Сергея Орлова. И проспект Победы, 5.
13: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26-50-06.
14: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
16: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. 27 человек погибли при пожаре в баре в Бангкоке. Об этом сообщила пожарно-спасательная служба Таиланда. Пострадали 63 человека, 22 из них находятся в тяжелом состоянии, передает Коммерсант. Пожар потушили за полчаса. По словам очевидцев, возгорание началось перед сценой в баре. Помещение моментально заполнилось густым дымом. Это вынудило многих посетителей бежать в заднюю часть заведения к туалетам. Однако пожарных выходов там не оказалось. Власти расследуют причину возгорания. Автомобильное движение на участке Транскавказской магистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией, закрыли почти на 12 часов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике Северная Осетия-Алания. Ограничения продлятся сегодня до 9 часов. Решение о закрытии магистрали приняли в связи с невозможностью обеспечить безопасность проезда по дороге. Ограничения коснулись всех видов транспорта на участке Бурун, северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Ведомстве призвали воздержаться от поездок до нормализации ситуации на дороге. Более четверти опрошенных россиян в этом году покупали страховки от задержки авиарейсов. В 2025-м таковых было 22%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, 58% добавляют ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Еще 27% покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% отдельно перед поездкой. При этом традиционное медицинское страхование остается самым популярным видом защиты для путешественников. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Авторадио и Red Finch Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события. 0+.
2: Спонсор ОАБ «InBev FS».
3: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении. Лента или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 137-8-320-48-605-6+.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
13: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
14: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, дождь и до плюс 24 градусов. Вечером плюс 21, осадки продолжатся, ночью синоптики обещают пасмурное небо и плюс 18.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
5: Предложение ограничено до конца июля.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
7: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50-50-19.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
9: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
10: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей «ГАЗ». Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
11: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика. От лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: окружное шоссе 9Б. Телефон 51-20-20.
12: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27-54-02 и записывайтесь прямо сейчас.
14: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткинг», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
15: Ищешь

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.com.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
5: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Подмосковье из-за беспилотников ВСУ погибли люди. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Московской области в результате атаки беспилотников погибли 3 человека, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, трагедия случилась в поселке Пионерском городского округа Истра. После падения дрона возник пожар в 5 частных домах. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. Также, по словам губернатора, беспилотники были уничтожены над Одинцовским, Нарофоминским, Русским, Раменским, Можайским, Волоколамским, Чеховским, Озерским, Истринским, Подольским, Ступинским, Домодедовским, Солнечногорским округами, а также над Коломной. Помимо прочего, в Солнечногорске после падения беспилотника в многоквартирный жилой дом пострадали 2 человека. В здании повреждены стена и остекление. Пострадавшим также оказывается необходимая помощь. На местах продолжают работать экстренные оперативные службы. Прокуратура открыла горячую линию для людей, пострадавших при ночной атаке беспилотников в Подмосковье.
0: Про Евросоюз.
2: Страны Евросоюза не смогли прийти к договоренности по формату диалога с Россией. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на дипломата ЕС. По словам собеседника издания, Евросоюз открыт к диалогу с Россией, однако какого-либо конкретного формата взаимодействия не принято. В конце июня министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен говорила, что время для переговоров Европейского Союза с Россией еще не пришло. По ее мнению, в том, что в Европе собираются группы, размышляющие о дальнейшем шагах в контексте переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта, нет ничего плохого. Плохого, однако, Валтонен добавила, что при этом не должно создаваться впечатление, будто Европа отчаянно ищет возможности для переговоров.
0: Про регионы.
2: В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает телеграм-канал «Владивосток. Новости сейчас». В связи с активизацией атмосферного фронта, в систему которого вышел бывший тайфун Бави, ночью и днем в среду во Владивостоке и на значительной территории Приморья прогнозируется ухудшение погоды. Ожидаются сильные дожди, может выпасть от 30 до 80% месячной нормы. На побережье в некоторых местах ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. На реках Приморья возможно формирование дождевых паводков с интенсивным подъемом уровня воды на 2 метра. В верхнем течении рек прогнозируется выход воды из низких берегов. Не исключены подтопления хозяйственных объектов, дорог и низменных участков.
0: Про них.
2: Во Франции из-за сильной жары остановили 3 ядерных реактора. Речь об атомных станциях Гольфеш, Бюже и Шо. Еще на 5 АЭС мощность энергоблоков была существенно снижена, передает ТАСС. Рекордная жара охватила 72 департамента страны. Температура воздуха во Франции превысила отметку в 40 градусов, из-за чего вода в реках Гаронна, Рона и Миза нагрелась до критических значений. По закону оператор обязан отключать реакторы при перегреве водоемов, чтобы не уничтожить местную флору и фауну горячими промышленными сливами. Но жара в этом году затронула обширные территории Южной, Западной, Центральной, Северной и Восточной Европы, в том числе такие страны, как Испания, Франция, Швейцария, Германия и Великобритания. Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Никакой печали у хулигана Владимира Преснякова. Да и у нас с вами нет повода для грусти. А есть очень много денег. Это наша фирменная суперигра «Счастливый сезон шагает по стране». Меня зовут Олеся Соболева, а вы делайте громче Авторадио.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра «Счастливый сезон». Мечты сбываются.
0: Очень хочется исполнять ваши мечты, и мы этим занимаемся. В счастливом сезоне фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио. И с нами наш генеральный партнер «Озонбанк». Напомню, что в призовом фонде этого сезона 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Так что меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, определяйтесь со своей мечтой и несите ее на наш сайт. И, конечно же, выкручивайте громкость своих приемников, которые вы настроили на Авторадио, ведь в любой момент позвоним и спросим, какая песня была в эфире. Назовете верно, заберете банк. Там сейчас, кстати, 9000 рублей, и мы их легко сделаем вашими, а генеральный партнер игры и вовсе превратит их в 18 тысяч рублей. Кто же поборется за них, давайте узнаем у нашей авторадио-рулетки. Номер выбран 7655. Последние цифры, префикс 916. Зовут игрока Олег. Проживает он в Московской области и мечтает об автомобиле. Да не каком-то рандомном, да, а самом конкретном. Zeekr X Flagship. Вот такая мечта у нашего игрока Олега из Подмосковья. Давайте прямо сейчас ему и позвоним. И все спросим у него лично. Но прежде гимн Авторадио. Никаких гудков. Только гимн Авторадио. 3000 рублей уже у Олега. Олег,
2: алло.
0: Доброе утро. Это Авторадио,
2: да,
0: вам звонит. Это игра «Много денег». Вы в прямом эфире.
2: Отлично.
0: Ну, давайте-ка поближе знакомиться с вами и вашей мечтой. Мы вот знаем, что вы хотите автомобиль Zeekr.
2: Да.
0: Так, а почему именно этот автомобиль?
2: А с бензином проблемы.
0: Ах, вот как вы, да? В угоду времени. То есть и электроавтомобиль прямо сейчас очень нужен вам и вашей семье.
2: Конечно, конечно.
0: Ну, классно. Хотите, исполним обязательно. В одном из суперфиналов, если рулетка выберет ваш номер, будет вам электромобиль. Мы, кстати, за все сезоны 22 машины уже разыграли, и вам повезет, надеюсь, Олег.
2: Спасибо.
0: Так, но прежде у нас есть еще и деньги. Вы можете вообще все забрать. И деньги, и мечту мы вашу исполним. 9 тысяч рублей в банке, назовете песню, отдадим все-все-все.
2: Не назову.
0: А что вы делали, рассказывайте, Олег.
2: Готовился к работе.
0: Ну, надо было же под авторадио готовиться. Бац, и песня, которая к деньгам.
2: Ну да. Собаку покормить надо.
0: Собаку покормить, я поняла, да, уже.
2: Курочек, да, да.
0: А,
2: да.
0: У вас там большое хозяйство, да?
2: Ну, небольшое, самое, собачка, кошечка и курочки 5 штучек. Угу. Ну, чисто для себя.
0: Классно. Вы им авторадио включаете, а? Они тоже будут рады.
2: Да. Я понял.
0: Олег, ну вот вы поняли, что мы можем звонить. Мы звоним и еще позвоним, надеюсь, вам, потому что номер-то в игре остается. Для вас счастливый сезон продолжается. Пока же заберите 3000 рублей за гимн Авторадио. Генеральный партнер игры ваш выигрыш удваивает, так что совсем скоро 6000 рублей вы получите на вашу карту Озонбанка. С чем я вас, Олег, и поздравляю. Надеюсь, что ваша мечта об автомобиле исполнится благодаря Авторадио. Сделаем для этого все возможное. Ну и вы тоже, пожалуйста, будьте внимательнее. Слушайте нас всегда и везде. Дома, на работе, в дороге. В общем, мы для вас и работаем. Запускаем авторадио-рулетку. 11 тысяч рублей с этой секунды в банке. 5 суперфиналов в счастливом сезоне. А под Новый год у нас ожидается еще и 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите, играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
2: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительно до конца месяца. Профиль-центр, кровля, фасад, забор. Звоните 54 54 54.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Сенаторы США призвали членов Конгресса принять законопроект об усилении санкций против России в память об его авторе Линдси Грэмми, передает РБК. Авторы документа, помимо умершего

Республиканцы еще 3 сенатора. При этом ни один из них не раскрыл подробности самого проекта о санкциях. Напомню, Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Предварительная причина смерти – осложнение, связанное с сердечно-сосудистым заболеванием, сообщил офис политика. Незадолго до смерти Грэм вернулся из Киева, где встречался с Владимиром Зеленским. Платная парковка в Московской области подорожает на 30-40%. Тарифы изменятся с 3 августа. Для легковых автомобилей час стоянки будет стоить 65 рублей вместо 50, для грузовиков 130, для мотоциклов 35 рублей. Месячный абонемент для легковой машины подорожает до 15 300 рублей, а годовой до 111 700 рублей. Льготы для части водителей сохраняются. Бесплатно оставлять машину на платных парковках смогут владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочным разрешением. Плату также не берут по воскресеньям и праздничным дням. Каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ. Опрос также показал, что с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. Но представители старших поколений чаще связывают старость не столько с конкретным возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности, потерей самостоятельности и одиночеством. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт.
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
5: «Лента»!

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей. При покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Терек включает «Хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсика.
9: Но полезных.
10: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
2: А вот торговый «Перекресток». ОГРН 12870-0340. 93, Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
13: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
14: Только второй.
15: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
2: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, дождь и до плюс 24 градусов. Вечером плюс 21, осадки продолжатся. Ночью синоптики обещают пасмурное небо и плюс 18.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
8: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
9: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
8: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
10: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине Мира 42.
11: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
12: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54 54 54.
15: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
16: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
17: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и машиностроительная, 43А.
18: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
19: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
20: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт.
10: Предложение окончено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о мошеннической схеме с внесением средств по QR-кодам. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Мошенники начали реализовывать схемы с возможностью бесконтактного внесения средств по QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Там пояснили, что жертве на техническое устройство в мессенджер направляется скриншот или непосредственно QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства. В МВД добавили, что злоумышленники пытаются убедить россиян зачислить свои средства на дропперские карты с помощью банкоматов. При этом деньги распыляются по счетам мошенников или обналичиваются в регионах, отличных от места проживания жертвы, уточнили в ведомстве.
0: Про регионы.
2: В Тункинском районе Бурятии сегодня зафиксировано землетрясение, об этом сообщает МЧС Республики. Эпицентр находился в 7,5 километрах к северо-западу от села Кырен. В Тункинском районе ощущались слабые толчки. Как отмечается в сообщении регионального главка МЧС, после первого сейсмособытия был зафиксирован авторшок. Сейчас организована работа групп по обследованию зданий и сооружений.
0: Про инициативы.
2: ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях, а при отсутствии таковых компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья, либо снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами. Такое обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, передает газета РУ. Сейчас вузы не располагают достаточным количеством мест в общежитиях для обеспечения всех нуждающихся студентов, прибывших из других городов. К примеру, дефицит мест в общежитиях российских образовательных организаций высшего образования может составлять от 25 до 80%. В таких условиях значительная часть студентов вынуждена самостоятельно арендовать жилье. Такие расходы становятся серьезным препятствием для получения образования, уверена автор инициативы. И еще об одной инициативе. В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик РАН Геннадий Онищенко, сообщает РИА Новости. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. По словам академика, сегодня 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Онищенко добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Ну а сейчас в России молодежью официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
0: Про природу.
2: Волна аномальной жары прогнозируется в европейской части России. Об этом РИА Новости сообщил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фацини. Он добавил, что центральная часть России сильнее всего ощутит последствия жары. В этот период над страной сойдутся два особенно теплых атмосферных процесса. Антициклон, который распространяется из Западной Европы и Северной Африки, и теплая волна, поднимающаяся со стороны Персидской пустыни и Иранского Нагорья, уточнил климатолог. Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Да все о любви. Даже статистика. Россияне стали чаще пользоваться сайтами для знакомств. За эти полгода трафик вырос на 67%. А наибольшая активность наблюдается, вот не поверите, по понедельникам и вторникам. В четверг и воскресенье там минимальная активность. Как так-то? Понедельник и вторник. А работать-то когда? Вот все мы успеваем. Режим многозадачности активирован. Олеся Соболева у микрофона. Вы настроены на авторадио. Делайте громче свои приемники и побольше вам любви.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
7: Предложение ограничено до конца июля.
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
11: Долговечные, проверенные временем.
12: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
13: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 265006.
14: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Солнце, пляж.
19: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
18: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
19: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
20: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. На популярном пляже Тавайза под Владивостоком обрушился старый аварийный пешеходный мост, с которого в воду прыгали дети. По предварительным данным, пострадали мальчик и девочка. Их быстро вытащили на безопасный берег отдыхающие, передает «Комсомольская правда». Точное количество пострадавших и все обстоятельства трагедии выясняются. Местные жители продолжают нырять в поисках тех, кто мог остаться под водой. На место выехали экстренные службы. Доля российских товаров для детей на рынке достигла 35%. Увереннее всего отечественные производители закрепились в сегментах гигиены, ухода, детской мебели и одежды. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он добавил, что в секторе игр и игрушек производители России сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны иностранных поставщиков на маркетплейсах. Москва и Подмосковье перейдут под власть антициклона, который принесет повышение температуры до конца июля. В регионе ожидаются дни, когда столбик термометра достигнет 30 градусов. Об этом рассказала ведущая специалист «Метеонвостей» Татьяна Позняков.

0: Ростова, сообщается на сайте «Аргументы и факты». По ее словам, в первой половине этой недели продолжится неустойчивая погода с кратковременными дождями. Во второй периферии антициклона принесет больше солнца. К выходным 18 и 19 июля температура повысится до 27 градусов. Позднякова добавила, что такая тенденция к повышению температуры сохранится. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Links Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
7: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
12: Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и плюс 17 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президент Фонда культурных инициатив, правительство Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
4: Фильм нам очень понравился, прям супер.
5: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
6: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФСБ пресекла серию терактов на российских военных аэродромах. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Силовики сообщили о предотвращении масштабной диверсии, подготовка которой велась при поддержке украинских спецслужб. Злоумышленники планировали атаковать с помощью дронов аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области, уточнили в Центре общественных связей ФСБ. Удары по боевым самолетам и инфраструктуре должны были нанести завербованные украинской разведкой агенты, запустив рой дронов в непосредственной близости от аэродромов, пишет российская газета. Для переброски дронов использовались аэростаты. Устройства доставляли беспилотники на территорию Брянской области. Исполнители и пособники задержаны. Расследование продолжается.
0: Про санкции.
2: Послы стран-членов Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России к встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Об этом сообщила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, передает ТАСС. Дипломат добавил, что работа над 21-м пакетом антироссийских санкций не завершена и будет продолжена. Также Каллас сообщила, что Евросоюз планирует включить в черный список 250 россиян в режиме промежуточных санкций. Ранее издание Евроактив сообщала, что ЕС готовится утвердить 21-й пакет санкций против России, однако ограничения могут оказаться гораздо мягче, чем предполагалось. Между странами возникли разногласия вокруг запрета на выдачу виз российским военнослужащим, ограничений на экспорт СПГ и потолка цен на российскую нефть.
0: Про материнский капитал.
2: Россияне имеют право использовать средства мат-капитала для приобретения загородного дома, однако это допустимо только при соблюдении важного условия. Покупаться должна строго та недвижимость, которая подходит для круглогодичного проживания. Об этом Арти рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он пояснил, что на участке обязательно должен быть жилой дом с фундаментом, стенами, крышей и всеми необходимыми коммуникациями для проживания и летом, и зимой. Еще одно важное условие – это выделение доли объекта каждому члену семьи. Таким образом, сделка нотариально оформляется с выделением доли детям в течение полугода после снятия обременения.
0: Про книги.
2: В стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают не психологические пособия или литературу по саморазвитию, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Это преимущественно фэнтези, классическая литература и детективы, показало исследование, на которое ссылается газета «Ру». Чаще всего в моменты напряжения россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». По мнению опрошенных, произведение Джона Толкина помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Второй книгой «Антистресс» стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. По словам респондентов, размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят читателям ощущение эмоционального спокойствия, возвращают веру в то, что все будет хорошо. На третьем месте – детективная история Агаты Кристи, особенно роман «Смерть на Ниле». Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну как вернуть то, что не подлежит возврату и обмену? Это я про день сегодняшний. Понедельник в нашем распоряжении, так что шагаем, не грустим, делаем громче авторадио и занимаемся чем-нибудь любимым, кто работой, кто отдыхом. В общем-то, чем бы вы ни занялись сегодня, мы в любом случае вас поддержим. Меня зовут Олеся Соболева, а вы настраиваете на главное автомобильное радио страны и все-все-все свои гаджеты. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру, и, конечно же, FM-приемник в вашей машине.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрово, 33, телефон 50 50 19.
0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля прямо сейчас.
1: Спонсор АО АБ «Инбев ФС».
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом «Ред Финч». Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. «Ред Финч» – безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Друзья, всем привет. На Авторадио дневники чемпионата мира, в студии Сергей Жирихин. Сегодня 13 июля, и в календаре Мундиаля небольшая пауза без игр. Сборные Франции, Испании, Англии и Аргентины готовятся к полуфиналам, а я предлагаю в этом выпуске обсудить главных неудачников нынешнего турнира.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026.
3: Итак, начнем. Сборная Уругвая. Латиноамериканцы традиционно приучили футбольную общественность к тому, что выход из группы – это лишь часть их пути. Все самое интересное для Уругвая начинается в плей-офф. Выход со второго места из группы с Испанией, Саудовской Аравией и Кабо-Верде казался делом решенным, но внутри коллектива возникли серьезные трения. Лидеры во главе с Федерико Вальверде конфликтовали с тренером Марсело Бьелсой. В итоге из-за внутренних противоречий Уругвай провалил выступление, набрал всего 2 очка и занял в квартете последнее место. И если команду Уругвая можно назвать неудачниками по собственной вине, то футболисты Турции, также не попавшие в плей-офф, вправе сетовать на невезение. Количество ударов, наносимых турецкими игроками по воротам соперника, в теории должно было хватить минимум на 4 набранных очка в проигранных Австралии и Парагваю матчах. Тогда турки пробили 60 раз, но не забили ничего. Победа над хозяевами турнира американцами стала ложкой меда в бочке разочарования и никак положение дел не исправило. Есть одна команда, которая не проигрывает в основное время уже 3 чемпионата мира подряд. Ура, браво и молодцы, кричали бы мы, если бы это принесло сборной Нидерландов, а речь именно про них, хоть один титул, но увы и ах. Двигаясь от победы к победе на групповых этапах, футболисты страны тюльпанов и других растений стабильно проваливаются в плей-офф, если доводят до

0: Подписанием 4-летнего контракта с Юргеном Клоппом, который после триумфальной эпохи в Ливерпуле от футбола отдыхал. Кто-то может спросить, а что же вы в списке неудачников не упоминаете Криштиану Роналду, который, кажется, планирует играть в футбол вообще всю жизнь? Вы знаете, друзья, я отвечу вам словами моего деда. Доживешь до моих лет, Сергуня? Поймешь. Уже завтра первый полуфинал Франция-Испания. Посмотрим и обо всем расскажем в дневниках чемпионата мира на Авторадио. С вами был Сергей Жирихин. Пока.
1: Реклама спонсора.
2: Ну что, к матчу готов? Телевизор включен, закуски на столе. А Ред Финч безалкогольный. Уже ждет первого свистка.
3: Ред Финч безалкогольный. Вкус большого футбола.
4: Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Число пострадавших при обрушении пешеходного моста на пляже Большая Тавайза в Приморье выросло до 4. Как сообщили в региональном Минздраве, помощь потребовалась взрослому мужчине и троим подросткам 14, 15 и 16 лет. Двое несовершеннолетних получили легкие травмы, а еще один травмы средней тяжести. Мужчина после осмотра отказался от госпитализации. По данным местных СМИ, в момент происшествия на мосту находились около 20 детей. Причиной обрушения устанавливает прокуратура. Прием заявлений в первые классы завершится 5 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве просвещения. Подать документы можно лично в школе, по почте или через портал госуслуги. Также ребенка можно записать в школу не по месту регистрации, но только при наличии свободных мест. Решение о зачислении должны принять в течение 5 рабочих дней. Подтверждение придет в личный кабинет или на почту. Российским отцам предлагают предоставлять оплачиваемый отпуск на 2 недели после рождения или усыновления ребенка. Инициативу направил в Минтруд вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Использовать отпуск можно будет в течение первых 3 месяцев, например, сразу после выписки из роддома, во время первых обследований ребенка или позднее, когда семье особенно нужна помощь. По мнению автора инициативы, такая мера поддержит родителей в первые сложные месяцы после появления ребенка. Пока одни россияне ищут общение, другие задерживаются на работе ради тишины и уединения. Так поступают 12% респондентов. Об этом пишет газета «РУС», ссылаясь на исследование. При этом каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Еще 24% считают, что партнерам нужна отдельная комната, а каждый 5-й участник опроса заявил, что вообще не испытывает потребности в одиночестве. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: В Алтайской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Терек включает «хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
13: Хочу чипсиков.
14: Но полезных.
15: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
2: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
16: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
17: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
18: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупай «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
21: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
22: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и плюс 17 градусов.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: 中国汽车的维修和保养.
4: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. После атаки ВСУ на Подмосковье возбуждено дело о теракте. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» из-за массированной атаки украинских беспилотников на объекты в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По данным Следственного комитета, украинские боевики при помощи дронов самолетного типа атаковали поселок Пионерский в Истринском округе, жилой дом в Солнечногорске и гражданские объекты в Можайском округе. После произошедших атак погибли 3 человека, 3 были ранены. Еще одну пожилую женщину разыскивают под завалами в Истре. Число пострадавших уточняется. Также повреждены 5 жилых домов и 5 автомобилей. Всего над Подмосковьем силы и средства ПВО и РЭП ликвидировали 81 беспилотник.
0: Про вакцинацию.
2: В Свердловской области начали экстренно вакцинировать жители поселка Пышма от гепатита А, дома которых затопило водой. Об этом сообщают со ссылкой на данные местной администрации РИА Новости. Как уточнили в мэрии, жители затопленных домов в целях профилактики прививают от заболевания. Для участия в вакцинации их призвали обратиться в местную центральную районную больницу. Кроме того, в администрации жители пострадавших от наводнения домов призвали не бояться за сохранность имущества, пояснив, что территорию в ближайшее время останется под патрулем сотрудников областного МВД. В Пышме, а также в селах Печоркино и Пульниково, деревнях Холкино и Катарач продолжают действовать режим ЧС. Более 55 человек расселили в пункт временного проживания, организованный на базе гостиницы. Центральная улица Пышмы обесточена на фоне затопления. Накануне сообщалось, что режим ЧС ввели в Ирбитском районе Свердловской области из-за паводка. По информации главы района, всего под топило 165 жилых домов в 13 населенных пунктах.
0: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50% скидкой. С инициативы выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, передает ТАСС. Он напомнил, что с января 2025 года действует 50% скидка для детей от 2 до 12 лет, которые летят вместе с родителями. С 1 марта этого года скидка на внутренние рейсы положена детям, которые летят с любым взрослым, не обязательно родителям, в одном бронировании.
0: Про деньги.
2: Бумажные банкноты номиналом 5 рублей вернулись в активный оборот в Москве, сообщает РИА Новости. Купюра была введена еще в 1998 году, но за последние годы практически исчезла из обращения. Некоторых москвичей удивило ее возвращение. Они признали, что увидели такую пятирублевку впервые. На ее лицевой стороне изображен памятник тысячелетия России на фоне Софийского собора в Великом Новгороде. На оборотной – стена Новгородского Кремля.
0: Про спорт.
2: Международная федерация настольного тенниса начнет полноценно допускать российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой с 28 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России. Теперь наши спортсмены смогут выступать с флагом и гимном. Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Понедельник, кстати, идеальный день для нового. Попробовать что-то впервые, запланировать, например, путешествие в места там, где вы еще не были, забраться вверх по карьерной лестнице. Да что бы вы себе сегодня не придумали, в любом случае мы рядом и поддержим в каждом вашем начинании. Мы — это ваше любимое авторадио. Делайте громче приемник и ловите привет. Здесь с вами я, Олеся Соболева. Распаковываю этот первый рабочий день. Надеюсь, что и он нас удивит, и мы его.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: их накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
3: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт, Орлова, 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06. Ищи стабильный.

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки. Монстр Трак. Трансформер. Прыжки в горящие кольца. Безумные баги, летающие через автомобили. Авто и мото фристайл. 0+.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Несколько поездов «Таврия» задерживаются после временного закрытия Крымского моста. Об этом сообщили в компании «Grand Service Express». Состав из Симферополя в Москву отстает от графика примерно на 10 часов. Еще несколько поездов, следующих в Крым и обратно, задерживаются на 3,5 или 4,5 часа. Движение по мосту уже восстановили, однако время прибытия составов еще может измениться. Правительство утвердило план реализации стратегии здравоохранения. Как пишет «Комсомольская правда», в него входят пункты по развитию производства современных лекарств и внедрению новых методов лечения. Документ также предусматривает обновление медицинской инфраструктуры, расширение высокотехнологичной помощи и усиление борьбы с социально значимыми заболеваниями. Отдельное внимание будут уделять медицине здорового долголетия. Ранее список стратегически важных лекарств пополнили еще 149 препаратов. Аномальная жара не повлияла на число россиян, отдыхающих в Европе. Как рассказала директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, спрос на такие поездки и без того остается очень низким. Туристов сдерживают долгое оформление виз, сложная дорога, которая сейчас занимает не меньше суток, а также стремление сэкономить. Кроме того, со второй половины июня температура в странах Западной Европы поднималась до 40 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах

0: страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Авторадио и Red Finch Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события.
2: Спонсор ОАБ InBev FS.
3: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
4: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20. Ночью также дождь и плюс 17 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Центробанк призвали избежать лобовой реакции на ситуацию с топливом. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: Представители российского бизнеса рассчитывают, что Центробанк воздержится от лобовой реакции в виде повышения ключевой ставки в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает ТАСС. Он отдельно указал на сложившуюся ситуацию на топливном рынке, которая добавляет проблем бизнесу. Шохин отметил, что подорожание горючего может увеличить издержки во многих отраслях, что создает дополнительные риски для всей экономики. Однако, по мнению эксперта, важно не принимать поспешных решений, а изучить все факторы, влияющие на инфляцию. Бизнес ожидает более взвешенного подхода к регулированию инфляционных рисков со стороны Банка России.
3: Про санкции.
2: Великобритания ввела санкции против 10 россиян, о чем стало известно из публикации на сайте британского правительства. В санкционный список включили россиян, причастных к деятельности медиакомпании, известной как «Проект Рыбарь». В правительстве Великобритании причинами для введения ограничений назвали якобы дестабилизацию ситуации на Украине, а также попытки подорвать ее территориальную целостность, суверенитет и независимость, передает Лента.ру. Ранее британские санкционные списки попали 7 россиян, которых Лондон обвинил в якобы разработке российского химического оружия, отравляющего вещества «Новичок». Никаких доказательств предоставлено не было.
3: Про цены.
2: Говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в казирне российских потребителей. За год средняя цена на этот вид мяса в целом по России увеличилась на 15,5%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на 1 июля средняя стоимость 1 килограмма говядины составила 745 рублей. Одна из причин подорожания – сокращение поголовья крупного рогатого скота и невозможность снизить цены из-за беспошлинного импорта. В Минсельхозе пояснили, что производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса, что отражается на ее себестоимости и темпах роста предложения.
3: Про туризм.
2: Турпоток из России на Хайнань в КНР в январе-июне вырос на 68,5%. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Остров за этот период принял 378 098 россиян. Только в июне китайскую провинцию посетили свыше 70 тысяч туристов из России, что на 73% больше аналогичного показателя прошлого года. В АТОР уточнили, что турпоток в июне превысил значение популярного Таиланда на 7%. Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один.

0: Главное вот так вот не прохлопать возможность забрать деньги из банка фирменной игры «Авторадио». Тем более, что возможность эту я, Владимир Бодров, готов предоставить вам прямо сейчас. Дорогие друзья, все внимание на «Авторадио».
1: Много денег на «Авторадио». Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И в этом году сбудутся 5 ваших самых заветных желаний, не говоря уже о том, что 5 миллионов рублей в общей сложности мы раздадим вам частями. Дорогие друзья, с нами по-прежнему наш генеральный партнер «Озонбанк». И благодаря ему, помимо 5 суперфиналов, под Новый год вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от «Озонбанка». Ну и, к слову, удвоить ваши шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте «Авторадио». Да и вообще сайт «Авторадио.ру» очень полезен для тех, кто хочет осуществить свою мечту, потому что именно там можно присоединиться к игре, рассказать, о чем вы мечтаете, и заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Он, кроме всего прочего, помогает еще и деньги выигрывать, и прямо сейчас мы сыграем на 11 тысяч рублей, как минимум. Почему как минимум? Да потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит, то есть по факту на кону 22 тысячи рублей. И чтобы узнать, кому эта сумма может достаться, я останавливаю авторадио-рулетку. Итак, у нас есть номер участника, он заканчивается на 6961 и принадлежит Виталию из Ростовской области, который хочет хорошую баню из деревянного сруба на своем участке. Ну что ж, есть участок, это уже хорошо. Где этот участок находится? Давайте узнаем лично у Виталия, наберем его номер. И я очень надеюсь, услышим гимн «Авторадио». Ух ты, вместо гудков пока первый гудок, давайте дождемся второго. Увы, друзья, гимн «Авторадио» не установлен у Виталия. Я, между прочим, хочу напомнить вам, друзья, что нужно периодически проверять, звучит ли гимн «Авторадио» вместо гудков в мобильном. Разные ситуации бывают. Проверьте и вы, чтобы не упустить возможность исполнить свою мечту в одном из 5 суперфиналов нашей фирменной игры, а может быть и в 6-м дополнительном суперфинале. Ну и, разумеется, чтобы не упустить возможность забрать много денег из банка нашей фирменной игры. Ну что ж, таким образом, та же самая сумма остается в банке, друзья, как и было. Было 11 тысяч, на эту сумму мы сыграем уже в следующем эпизоде. Ну и я напоминаю, что на 3-й суперфинал мы держим курс, и если авторадио-рулетка выберет ваш номер, вы будете внимательно слушать авторадио, ваша мечта, возможно, сбудется. Ну и вы, Виталий, если проверите, если вновь установите гимн авторадио вместо гудков, быть может, получите хорошую баню из деревянного сруба на своем участке. Друзья, 11 тысяч в банке по-прежнему. Играем на них в следующем эпизоде. Я запускаю авторадио-рулетку. И игра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на «Авторадио».

0: Реклама. Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
1: Предложение ограничено до конца июля.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей «ГАЗ». Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
10: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля. На парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.

0: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В 13 дворах Вологды проходят работы по благоустройству. В областной столице продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единая Россия». План благоустройства на этот год выполнен на треть. Ранее представители подрядной организации совместно с жильцами провели приемку территории на улице Суханской, 15. Всего в Вологде в этом году запланирован ремонт 27 дворов. Благоустройство планируют завершить в летний период. На ремонт придомовых территорий в этом году направлено более 358 миллионов рублей из консолидированного бюджета. 12-й фестиваль колясок прошел в парке ветеранов в Вологде. Традиционный семейный фестиваль колясок вновь собрал творческие пары в парке ветеранов. Лучшие коляски члены жюри определяли в 5 номинациях: «Вперед к звездам», «Коляска из сказки», «Национальный колорит», «Спортивная коляска» и «Мир без границ». Праздник был приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Всего участниками фестиваля стали 19 семей из Вологды, Вологодского, Сокольского и Грязовецкого округов. Фестиваль стал частью проекта губернатора Вологодской области «Лето русского севера». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26.

0: До июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdom. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
7: Вот бы можно было весь день играть.
8: Мир игр стал ее реальностью.
9: Я в игре.
10: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
11: Вот поиграешь.
8: Летом всякое бывает. Побег из Холбора. Уже в кино. 6+.
12: Авторадио.

Ну, а я на вашем месте, пока не поздно, бежал бы в кинотеатры, дорогие друзья, потому что с 25 июня во всех кинотеатрах наши необъятные показывают настоящий детский приключенческий фильм «Летом всякое бывает. Побег из Колборо». Это оригинальная современная история, от которой будут в восторге и вы, и ваши дети. Поэтому, потому что кино действительно семейное, действительно классное. Собирайтесь вместе и огромной компанией с детьми, внуками, друзьями отправляйтесь насладиться моментом, который вам обязательно запомнится. Ну и само собой, не забывайте наслаждаться хитами в эфире Авторадио, дарить которые. И дальше вам буду я, Владимир Бодров. Друзья, делаем громче, едем дальше, все как у нас на Авторадио принято.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
2: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
3: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультанта.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России не ждут начала скорых переговоров с Европой. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В ближайшее время не стоит ждать переговоров между представителями России и Европы, поскольку в Брюсселе не определились, нужны ли им такие контакты. Об этом газете «РУ» заявил юрист-международник Николай Топорнин. Он считает, что весь процесс с выбором того или иного политика в Евросоюзе, который был бы назначен переговорщиком с Россией, говорит о том, что в Брюсселе пока не определились относительно вопроса о переговорах с Москвой. Ранее стало известно, что страны Евросоюза не смогли прийти к договоренности по формату диалога с Россией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседника издания, Евросоюз открыт к диалогу с Россией, однако какого-либо конкретного формата взаимодействия не принято.
0: Про подростков.
2: В России в первом полугодии выявили 11 429 несовершеннолетних преступников. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года подсчитали в МВД. При этом рост подростковой преступности происходит на фоне общего снижения преступности в России. За первое полугодие правоохранительные органы выявили 305 084 человека, которые совершили преступление. Это на 4% меньше, чем годом ранее. Все это можно объяснить тем, что дети и подростки зачастую не осознают того, что совершают противоправные деяния. Об этом в беседе с Авторадио рассказала член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
3: На самом деле у нас есть две основные статьи, по которым сейчас привлекаются несовершеннолетние. Это наркотики и это дела о мошенничестве. Еще, наверное, стоит упомянуть терроризм, экстремизм. Причем мы сейчас фиксируем рост количества дел, когда мошенники обращаются к несовершеннолетнему и подростку разными предлогами, вовлекают его в какую-то преступную деятельность. Абсолютно большинство смогли доказать, по крайней мере, вот эксперты стали на их сторону, что ребята не осознавали, что-то противоправно совершают. То есть они были совершенно уверены, что делают нечто, вот что законодательством разрешено. Родителям нужно рассказывать, что мир не розовый. Да? Почему-то некоторые родители боятся напрямую детям рассказать о том, что происходит. Сегодня нацелены преступники, которые работают из-за границы, на детей.
2: Также эксперт отметила, что МВД сейчас не хватает количества кадров для проведения мер профилактики в отношении несовершеннолетних.
0: Про нововведение.
2: Росстандарт внес изменения в ГОСТы на зернистую лососевую икру, чтобы усилить контроль качества и бороться с фальсификатом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Изменения направлены на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля и снижение рисков фальсификата. Один из обновленных ГОСТов касается икры в транспортной упаковке, которая предназначена для последующей расфасовки. Обновления должны вступить в силу 1 июня будущего года.
0: Про столицу.
2: 30-градусная жара ожидается в Москве в выходные, при этом ультрафиолет станет ощутим даже в тени. Небо переключится с дождливого режима на режим абсолютного комфорта, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Он отметил, что ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Честно говоря, так и нужно поступать. Танцевать, пока танцуется, работать, пока работается, и в любом из этих случаев слушать авторадио, потому что оставаться на любимой волне можно не только с помощью приемника. Друзья, к вашим услугам и сайт авторадио.ру, и мобильное приложение, и умная колонка. Так что выбирайте удобный вам способ, и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте движение только вперед.
1: На

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Солнце, пляж.
7: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
6: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
7: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
8: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
9: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
8: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
10: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине Мира 42.
11: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
12: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия «Мубинт», Орлова, 4А. Бизнес-центр «Беладжо». Телефон 26 50 06.
13: Катаракта. Глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
16: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
17: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Евросоюз расширил санкционный список, включив в него компанию ВК и юридическое лицо мессенджера Макс. Об этом пишут ведомости. Всего под новые ограничения попали 5 компаний и 11 человек. ВК при этом заявили, что санкции не повлияют на работу сервиса. Все приложения будут работать в обычном режиме. В России хотят усилить контроль за ввозом одежды, обуви и текстиля. Эксперимент планируют провести до конца года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект документа Госкомиссии. Стоимость товара, указанную при ввозе, будут сравнивать с налоговой отчетностью, данными маркировки и ценой при продаже. Это поможет выявлять случаи, когда импортеры занижают стоимость продукции, чтобы платить меньше пошлин и налогов. В Минпромторге отмечают, что число таких нарушений растет. За первые 6 месяцев этого года диспансеризацию прошли больше 52 миллионов россиян. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и быстрее начинать лечение. Особое внимание врачи уделяют болезням сердца и сосудов, диабету, онкологии, а также нейродегенеративным нарушениям. Сейчас диспансеризацию активно проводят во всех регионах страны. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие данные исследования приводит сервис Работа.ру. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признались, что в теплое время года желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешают жара, мысли об отпуске, а также стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+. Девочка,
4: вы... Фильм нам очень понравился. Прям супер.
5: Хороший фильм. Мне понравился.
6: Мне тоже очень понравился.
7: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино. 6+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МИД ФРГ назвали сроки достижения договоренности о новом пакете антироссийских санкций. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что рассчитывает достичь договоренности в ЕС о 21-м пакете санкций против России на этой неделе. Об этом он сказал по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза, передает ТАСС. Между тем, глава европейской дипслужбы Кая Калас заявила, что в работе по новым ограничениям ЕС в отношении России еще остаются нерешенные вопросы. Ну а по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ЕС работают над 21-м пакетом санкций. Она заявила, что Еврокомиссия предлагает до января будущего года оставить в силе нынешний потолок цен на нефть России и добавить десятки торговых судов в санкционные списки.
0: Про мошенников.
2: Мошенники начали использовать схемы с возможностью бесконтактного внесения средств по QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Там пояснили, что жертве на техническое устройство в мессенджер направляется скриншот или непосредственно QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства. В МВД добавили, что злоумышленники пытаются убедить россиян зачислить свои средства на дропперские карты с помощью банкоматов. После этого деньги распыляются по счетам мошенников или обналичиваются в регионах, отличных от места проживания жертвы.
0: Про регионы.
2: Жители Приморского края предупредили о непогоде в связи с активизацией атмосферного фронта, в систему которого вошел большой тайфун Бави. Ночью и днем в среду во Владивостоке и на значительной территории Приморья прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются сильные дожди, может выпасть от 30 до 80% месячной нормы. Власти объявили штормовое предупреждение, об этом сообщает телеграм-канал «Владивосток Новости сейчас». На побережье в некоторых местах ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Не исключены подтопления хозяйственных объектов, дорог и низменных участков.
0: Про автомобили.
2: Объемы поставок автомобилей из Китая на внешние рынки достигли рекордного показателя, впервые превысив 1 000 000 экземпляров за месяц. По данным СМИ КНР, впервые более половины экспорта пришлось на автомобили на новых источниках энергии, то есть подзаряжаемые гибриды и электрокары. Рост экспорта китайских автомобилей составил 11,6% в месячном выражении и сразу 75% в годовом. Автоэксперт Игорь Маржаретта в беседе с Авторадио рассказал, за счет чего Китаю удалось нарастить экспорт своего автопрома.
3: В Китае сейчас действительно есть избыточные мощности в стране. Внутренний рынок просел после отмены льгот на покупку электромобилей и гибридов. Как раз китайцы давно и плодотворно работали на внешних рынках, изучали их. В результате у них довольно хорошие показатели по продажам в Европе. По итогам прошлого года они занимали порядка 10% европейского рынка. У них последовательно политика была на то, чтобы сначала катать модели на своем рынке, а потом выходить на рынки внешние. Ну, у нас и так рынок, в общем, достаточно хорошо живет за счет китайцев. Из других стран к нам поставки только по параллельному импорту, да и то через Китай, как правило. Говорить, что больше или меньше к нам привезут. Да нет, не привезут, у нас сейчас иная политика. Производство китайских автомобилей в России под российскими марками.
2: Эксперт также подчеркнул, что мелкие китайские автокомпании, марки присоединились к более крупным, за счет чего и стимулировали экспорт машин. Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: если в любовь, то с головой, а если с авторадио, то целиком и полностью. Поэтому считаю своим долгом напомнить вам о том, что нас можно не только слушать, но и смотреть, читать и комментировать. Друзья, свежие новости, закулисье наших событий, мемы, флешмобы, все это в наших официальных социальных сетях и каналах. Так что добро пожаловать туда и добро пожаловать в новый музыкальный час, который я, Владимир Бодров, с удовольствием проведу с вами. Оставайтесь.
1: Осталось никаких сомнений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
7: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27-54-02 и записывайтесь прямо сейчас.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. На Варшавском шоссе из прицепа грузовика выпали трубы. Инцидент произошел у дома 45, когда машина двигалась в сторону центра, передает агентство «Москва». На месте работают городские службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в сторону центра затруднено примерно на 1 километр 600 метров. Российские предприниматели смогут избежать штрафа, если устранят выявленные нарушения. Об этом порталу news.ru рассказал член Комитета Думы Алексей Гавырин. Вместо наказания компания сможет заключить соглашение с контрольным органом и направить деньги на исправление проблемы, например, на ремонт оборудования или обучение сотрудников. На это время разбирательство приостановят. Если все условия будут выполнены, то дело закроют, а если нет, то производство возобновится. Сборная Аргентины имеет небольшое преимущество перед Англией в полуфинале чемпионата мира. Такое мнение в беседе с телеканалом 360 высказал футбольный аналитик Анатолий Горсков. По его словам, команды примерно равны, поэтому зрителей ждет плотная борьба и активный прессинг. Судьбу встречи может решить один эпизод. Эксперт также допускает победу Аргентины со счетом 1-0 или серию пенальти, где ее шансы будут выше. Второй финалист чемпионата определится в матче Франция-Испания, который состоится 14 июля в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Берег включает «хочу».
1: Хочу утреннюю чашку клубники.
0: Хочу съесть сэндвич на балконе.
2: Хочу чипсиков,
1: но полезных.
0: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
3: А утром потом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
11: Категория 6+.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте Муз-ТВ. Категория 18+.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Обстановка на водных объектах Свердловской области остается неблагоприятной. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: 18 муниципалитетов Свердловской области находятся в зоне подтопления. Сохраняется ограничение транспортного сообщения с 27 населенными пунктами. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. По его данным, в регионе сохраняется неблагоприятная гидрологическая обстановка. Интенсивность осадков постепенно снижается, но подтопление отдельных населенных пунктов продолжается, передают РИА Новости. Паслер отметил, что на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень на 196 и 210 километрах движение транспорта перекрыто, там организованы объездные маршруты.
0: Про автомобили.
2: Интерес россиян к электромобилю может оказаться кратковременным, а вот гибриды способны сохранить спрос и после нынешнего ажиотажа. По данным аналитиков, за первые 6 месяцев этого года доля электрокаров составила меньше 1%. В июне было продано 748 таких машин, это на 22% меньше, чем год назад. У гибридов динамика заметно выше, в среднем россияне покупают от 6 до 8 тысяч таких автомобилей в месяц. Только в июне продажи подключаемых моделей выросли почти втрое, до 6100 машин. О том, как устроены гибридные автомобили, в чем их преимущество, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
3: Я вам скажу, когда я еще был школьником, мы с моим отцом даже строили некое подобие гибридного автомобиля, точно для себя понимая, что за ними во многом будущее. Дело в том, что гибридный автомобиль, но он сам себе электростанция, то есть он, сжигая бензин в оптимальном экологическом режиме, производит электричество для поддержания заряда этой самой аккумуляторной батареи. А вот силовая установка у него электрическая. И в этой связи он лишен, этот гибридный автомобиль, целого ряда, ну так скажем, динамических недостатков, которые есть у обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Ему не нужна трансмиссия, ему не нужна коробка передач, ему не нужно сцепление. Его задача не создавать усилия, а его задача вращать генератор, который будет заполнять демпферную батарею электроэнергии.
2: При этом дальнейший рост рынка гибридов пока сдерживает высокая стоимость машин, ограниченный выбор и утилизационный сбор. Дополнительной проблемой остается обслуживание автомобилей, которые везли в страну неофициально.
0: Про дороги.
2: Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани сократилась более чем в 10 раз и составляет сейчас 95 машин. Об этом говорится в оперативном телеграм-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Ранее сегодня очередь доходила до 1900 машин. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Напомню, проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилем, микроавтобусом и автобусом.
0: Про нас.
2: Россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. По итогам января-июня трафик в заведениях общепита по всей России снизился на 6-10%, сообщает Коммерсант. Больше всего просели пекарни, следом идут кафе, фастфуд-точки, а также кофейни и киоски с мороженым. Падение трафика эксперты связывают со стремлением потребителей сокращать необязательные расходы. Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Дальше действительно больше, дорогие друзья. И в первую очередь это, конечно же, касается нашей фирменной игры, потому что с каждым днем мы все больше денег раздаем и все больше ваших желаний исполняем. Сейчас держим курс на третий суперфинал, в котором вновь исполним мечту одного из наших слушателей. Поэтому, если у вас есть заветное желание, обязательно поделитесь им на сайте Авторадио.ру. Там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И все, что останется, ждать звонка и внимательно слушать эфир первого автомобильного радио. В нем по-прежнему Владимир Бодров. Всех приветствую.

0: Реклама.
1: 中国汽车的维修和保养.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.

0: первых 3 месяцев, например, сразу после выписки из роддома, во время первых обследований ребенка или позднее, когда семье особенно нужна помощь. По мнению автора инициативы, такая мера поддержит родителей в первые сложные месяцы после появления ребенка. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам. Об этом сообщает агентство «Москва». Если раньше работодатели пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, в период влюбленности у людей нередко растет мотивация и интерес к работе. При этом отношения между руководителем и его прямым подчиненным по-прежнему считают рискованным и стараются не допускать. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
7: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Трамп заявил о намерении США контролировать Ормузский пролив. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен взять под контроль Ормузский пролив. В эфире телеканала Fox News он сказал, что американские силы будут обеспечивать безопасность судоходства и могут взимать за это плату. Ответственность за новое обострение Трамп возложил на Иран. Напомню, 8 июля Соединенные Штаты и Иран возобновили боевые действия в районе Персидского залива. 11 числа Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Подписанный странами меморандум о взаимопонимании считается недействительным.
0: Про инициативы.
2: Либерально-демократическая партия России предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять общежития всем иногородним студентам. Если свободных мест нет, расходы на аренду жилья предлагают компенсировать из бюджета или уменьшать стоимость платного обучения на сопоставимую сумму. Такое обращение направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, передает газета.ру. Сейчас многие учебные заведения не могут обеспечить общежитиями всех нуждающихся. По некоторым оценкам, дефицит мест составляет от 25 до 80%. В таких условиях значительная часть студентов вынуждена самостоятельно арендовать жилье. Такие расходы становятся серьезным препятствием для получения образования, отмечают авторы инициативы.
0: Про топливо.
2: Жители Подмосковья осудили за кражу бензина из каршеринговых автомобилей и неоднократную пьяную езду. Летом прошлого года мужчина дважды слил из машин в общей сложности 98 литров топлива. Ущерб сервисам составил около 5000 рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области. О том, какое наказание может грозить за кражу бензина, авторадио рассказал автоюрист Лев Воропаев.
3: Если мы говорим, что стоимость похищенного не превышает размер 2500 рублей, мы говорим об административном правонарушении. Там варьируется наказание от минимально от 1000 рублей до ареста на срок до 15 суток. Если же мы говорим о похищенном в размере больше 2500 рублей, то это уже у нас уголовное преступление. Наказание от 80 тысяч рублей штрафа до 2 лет реального лишения свободы. Если, допустим, это с путем взлома замка, крышки бака и так далее, то мы можем говорить о том, что это также дополнительно будет квалифицировано как порча чужого имущества.
2: При этом одних слов владельца автомобиля для подтверждения кражи может оказаться недостаточно. Эксперт пояснил, какие доказательства помогут установить факт слива топлива.
4: Конечно, показаний может оказаться маловато. Самое, наверное, лучшее доказательство – это видеозапись, где зафиксирован факт слива топлива, ну или свидетельские показания. Все остальное – личная явка, показания, чеки с автозаправочной станции там, и так далее – это будет все косвенным доказательством. Их может быть недостаточно для того, чтобы доказать факт кражи вашего топлива.
2: В случае подмосковного нарушителя суд учел не только кражу топлива, но и неоднократную пьяную езду. По совокупности преступлений мужчине назначили 2,5 года колонии общего режима, а также лишили прав на 3 года и конфисковали автомобиль. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

если в колонках Авторадио, то даже понедельник может стать самым лучшим днем, поэтому от всей души желаю вам, друзья, не выпадать из экосистемы первого автомобильного. Мы с вами и в приемнике, и в мобильном приложении, и в умной колонке, и в плеере на сайте авторадио.ру. В общем, способов прослушивания более чем предостаточно, и каждого, кто уже выбрал свой, я, Владимир Бодров, от всей души музыкально приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер, и не надо лишних слов.
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/documents/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
7: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
0: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
8: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине Мира 42.
9: Солнце, пляж.
10: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
9: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
10: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

утвердила план реализации стратегии развития здравоохранения. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Документ предусматривает создание современных лекарств и внедрение новых методов лечения. Также планируется обновлять медицинскую инфраструктуру, расширять высокотехнологичную помощь и усиливать борьбу с социально значимыми заболеваниями. Отдельное внимание уделят развитию медицины здорового долголетия. Зарплаты складского персонала в России за год выросли на 45% и в среднем достигли почти 103 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследования рынка труда. Работодатели продолжают повышать оплату на фоне нехватки сотрудников. Кроме того, заметно выросли предложения для работников общепита, промышленности, торговли и клининга. Особенно высокий спрос сохраняется на кладовщиков, грузчиков, а также специалистов по ремонту техники. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Авторадио и Red Finch безалкогольный представляют дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события.
8: Спонсор АОАБ «Инбев ФС».
9: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. Ничего не бойся, я с тобой. Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
14: Вот можно было весь день играть.
15: Мир игр стал ее реальностью.
16: Я в игре?
17: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
16: Вот поиграешь.
15: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
3: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт, Орлова, 4А. Бизнес-центр «Беладжо». Телефон 26 50 06.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
0: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Двое детей пострадали в результате удара ВСУ по Подмосковью. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Двое детей пострадали в результате удара со стороны Украины по подмосковному Солнечногорску. Им оперативно оказана медпомощь, сообщил глава городского округа Константин Михальков. Повреждения, по его словам, получили жилой дом и несколько соседних дворов. В квартирах выбило окна, посекло автомобили, зафиксированы локальные разрушения. Власти организовали пункт временного размещения для граждан, чьи квартиры были повреждены в результате беспилотной атаки.
3: Про авиацию.
2: Аэропорт Сочи приостановил работу. Он не принимает и не выпускает самолета. Об этом сообщает Росавиация. Меры приняты по соображениям безопасности. Власти города заявили, что в Сочи, а также на федеральной территории Сириус объявлена повторная угроза атаки беспилотников. Напомню, ранее авиагавани Геленджика и Краснодара возобновили работу.
3: Про еду.
2: За последние полугодия посещаемость заведений общепита упала примерно на 10%. Как пишет «Коммерсант», потребители все чаще предпочитают есть дома, выбирая готовую еду из супермаркетов. Подробнее о причинах снижения посещаемости общепита и его главных конкурентах корреспондентам «Авторадио» рассказал ресторатор, основатель сети «Мясо энд рыба» Сергей Миронов.
4: Наверное, основная причина – это рост рынка готовой еды. Он растет, и он подменяет собой ресторанный бизнес. Ведь есть люди, которые приходят в ресторан как на события. Пятница, суббота, там четверг вечер. И они как ходили, так ходят. А есть люди, которые ходят просто поесть или заказывают доставку из ресторана. И сейчас очень много этих людей переключается на готовую еду. Отсюда как бы и проблема. Рынок готовой еды имеет иные правила для торговли блюдами и пользуется этим преимуществом, забирая часть рынка. Этот рынок готовой еды растет на 35% в год. И если там законодатель ничего не изменит, то тенденция будет продолжаться.
2: Эксперт также добавил, что единственным способом выживания общепита сейчас является повышение цен. Отмечается, что сумма среднего чека выросла в среднем на 11% в зависимости от сегмента.
3: Про погоду.
2: В Приморье объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК. Непогода придет в регион 15 июля. Ожидаются ливни, порывистый ветер до 22 метров в секунду и паводки на реках с интенсивным подъемом уровня воды на 2 метра. В верхнем течении рек прогнозируется выход воды из низких берегов. Не исключены подтопления хозяйственных объектов, дорог, а также низменных участков. Тем временем власти Москвы предупредили горожан о дожде с грозой сегодня. Из-за резкого ухудшения погоды столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Согласно прогнозам синоптиков, непогода ожидается до 21:00 в отдельных районах столицы вероятен град. По данным синоптиков, при грозе порывы ветра могут достигать примерно 18 метров в секунду. Об этом предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. Власти российской столицы просят горожан проявлять предельную осторожность, находясь на улице, не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них свои автомобили. Официальный курс доллара сегодня составил 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты 87 рублей 67 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Какого бы цвета ни был ваш мир, в компании с Авторадио он явно станет ярче и краше. Так что лично я, Владимир Бодров, призываю вас нас не только слушать, но и смотреть, читать и комментировать. Почти у каждого из нас сегодня есть такое чудо техники, как смартфон, поэтому можете смело заходить в наши социальные сети и наслаждаться самым разным контентом, от новостей до эксклюзивного закулисья. Здесь же, на волнах Первого Автомобильного, мы с вами продолжим наслаждаться исключительно любимой музыкой. Делайте громче и продолжайте движение только вперед. Мы едем дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
6: Предложение ограничено до конца июля.
7: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
8: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33, телефон 50 50 19.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профильцентре» есть все, что вам надо. «Профильцентр» 54 54 54.
9: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
10: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
11: Раз, два, взял! Новый грузовик «УАЗ-профи-полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда «УАЗ-Север». Подробности по телефону 55-93-93.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: Мясной гурман.
16: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

Первый в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В 13 дворах Вологды проходят работы по благоустройству. В областной столице продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». План благоустройства на этот год выполнен на треть. Ранее представители подрядной организации совместно с жильцами провели приемку территории на улице Сухонской, 15. Всего в Вологде в этом году запланирован ремонт 27 дворов. Благоустройство планируют завершить в летний период. На ремонт придомовых территорий в этом году направлено более 358 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Реставрацию фасада церкви Владимирской иконы Божьей Матери завершат этим летом в Вологде. Восстановлением церкви специалисты занимаются на протяжении 3 лет. За это время проведены работы по реставрации алтаря, трапезной и

0: а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
1: Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литр Б, ОГРН, 103-78-320-48-605-6+.
7: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Берег включает «Хочу».
9: Хочу утреннюю чашку клуб. Ники.
8: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсиков.
9: Но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
11: А вот «Аутокубитон Перекресток». ОГРН 102-870-03-44-93. Москва, улица Средняя Кореньковская, дом 28, строение 4.
12: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в Гиперленте. Только до конца июля.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
17: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
18: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
19: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
20: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Профнастил S21, S8, MB20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
5: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
6: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
7: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
9: На плюс.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+. Девочка,
5: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
6: Хороший фильм. Мне понравился. Мне тоже очень понравился.
0: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Аэропорт Сочи возобновил работу. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Авиагавань Сочи снова принимает и выпускает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Ранее в Сочи и на федеральной территории «Сириус» объявлялась беспилотная опасность.
0: Про водителей.
2: Депутаты предложили освободить водителей от оплаты эвакуации за неправильную парковку. Затраты хотят переложить на региональные бюджеты. По мнению авторов проекта, нынешний порядок не обеспечивает соразмерность наказания совершенному нарушению. Сейчас штраф за нарушение правил остановки и стоянки от 500 до 3000 рублей. В ряде случаев транспортное средство подлежит принудительному перемещению на штрафстоянку. Перевозка оплачивается отдельно и редко стоит меньше 5000. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян ХЦР в беседе с Авторадио рассказал, что взимание платы за эвакуацию после неправильной парковки периодически бывает несправедливым.
3: Зачастую машина, которая находится, скажем так, с пограничным нарушением, бывает эвакуирована, потому что этой службе нужно окупать себя, поэтому чем больше эвакуаций, тем лучше. Речь идет о том, чтобы дать время людям исправить ситуацию, заплатить штраф, как-то быть наказанными. Но иногда люди оказываются в такой ситуации, когда машине жизненно необходимо, потому что я видел, когда эвакуировали машину буквально от больницы. Там 4 парковочных места для посетителей этой больницы там, или поликлиники, а человеку надо срочно. Срочно в больницу. И что он сделал? Он бросил фактически машину, потому что это безвыходная ситуация. На кону здоровье там, его пассажира или жизнь, может быть, даже. В конце концов, есть опыт некоторых стран, когда ставят блокировки на колеса, и пока человек не оплатит штраф, машину не выпускают.
2: Отмечу, по словам эксперта, такой подход можно рассматривать как своеобразное вымогательство.
0: Про инициативы.
2: Депутаты Государственной Думы хотят предоставить российским отцам оплачиваемый отпуск на 2 недели после рождения или усыновления ребенка. Как пишет РИА Новости, использовать отпуск можно будет в течение первых 3 месяцев. Например, сразу после выписки из роддома, во время первых обследований ребенка или позже, когда семье особенно нужна помощь.
0: Про топливо.
2: В Москве средняя цена литра дизеля превысила 80 рублей. Таковы данные Московской топливной ассоциации за период с 6 по 13 июля. За это время стоимость дизельного топлива увеличилась на 45 копеек до 80 рублей 23 копеек. Цена бензина АИ-92 за прошлую неделю выросла на 29 копеек. Он обойдется в 65 рублей 90 копеек за литр. АИ-95 подорожал на 30 копеек. Его цена 72 рубля 79 копеек за литр.
0: Про исследование.
2: Каждый 4-й россиянин считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос. При этом с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений чаще связывают старость не столько с конкретным возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности, потерей самостоятельности и одиночеством. Курс доллара на завтра 76 рублей 62 копейки. Официальный курс европейской валюты 87 рублей 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Ближе, ближе и ближе. Добрый вечер!
4: Здравствуй, страна!
1: Привет!
4: Ты об отпуске?
1: Естественно!
5: Подожди, не рановато?
1: Ну что, осталось-то меньше 2 недель. Я уже в предвкушении, честно говоря.
4: О работе надо думать, Михаил. О работе, а не о довольствии.
1: А знаешь, одно другому не мешает. Можно вот предвкушать лучшее радиошоу страны, предвкушая при этом финал чемпионата мира по футболу и предвкушая наш отпуск.
5: Ну да, финальчик – это
1: вот,
5: да.
1: Вот, я же говорю, каждому свое. Кстати, о футболе. Сегодня в эфире у нас будет, внимание, Эрлинг Холланд! Ну чего, где аплодисменты, крики,
4: вот,
1: ура?
4: Вот, если самый аплодировал.
1: Ну ладно, хорошо. Копия, точная копия того самого бомбардира норвежской сборной, российская модель Анастасия Костромитина, ставшая интернет-сенсацией благодаря этому потрясающему сходству.
4: Парадоксальный случай, конечно, вообще. Да. Разберемся с ним сегодня. Ну а далее про оригинал в финальном части нашего шоу. Певица, подобных которой нет, и я уверена, никогда не будет, великолепная, неподражаемая Ева Польна с живым концертом.
5: Аплодисменты, а также деньги, прекрасное настроение и другие невинные радиоудовольствия, которые вам дарит наше шоу «Мурзилки Лайв».
1: Так что пристегните ремни, здесь Брагин, Кардева, Захар. Мы начинаем!
0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайв». Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: побежали по новостям. И начнем с популярной рубрики, которая условно называется «Дожили».
1: Так.
0: Россияне массово заинтересовались домашним производством бензина.
2: А так можно, да?
0: Нет. Люди идут в интернет и ищут, как приготовить самому на дому бензин. Самое главное, что находят даже какую-то информацию, рекомендуют. Захар, кстати, заметит пока, как приготовить самому дома бензин.
2: Вопрос, что на нем будет есть?
0: Об этом свидетельствуют данные сервиса статистики поисковых запросов. Запрос, как сделать бензин, набрал 17 тысяч обращений. Сейчас поступит еще одно от Захара.
1: Да.
0: Что в три раза повышает показатель мая и является максимумом за последние время.
1: Даже пошаговые инструкции.
2: То есть берете нефть, самогонный аппарат, да?
1: Причем на спортивном, как ни парадоксально, сайте.
0: Наибольшую активность проявили автовладельцы крупных городов, пятерку регионов лидеров, где больше всего живет желающих произвести бензин собственными руками, вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Севастополь и Симферополь. Также пользователи интересовались, как делать домашний бензин и можно ли повысить октановое число с 92 до 95.
1: Угу. Сотого долей.
0: Аналитики отмечают, что технически изготовить бензин в кустарных условиях без специального оборудования невозможно. Ну и, конечно же, нормальные люди предупреждают, что попытки самостоятельного производства топлива опасны и могут вывести двигатель из строя.
2: Да, берите мой, у меня 80-градусный на пшенице.
0: Все как для себя.
2: Пальчики,
0: да,
2: оближешь. Ваш автомобиль скажет вам спасибо. Знаете, какое средство является одним из лучших для снятия стресса? Если, допустим, вы простояли 4 часа за бензин, да, нужно снять стресс. Оказывается, книги, но, правда, не все. В стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают не психологические пособия или литературу по саморазвитию, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Чаще всего в моменты напряжения россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». Не поршневых колец, заметьте. Да, такой выбор сделали четверть респондентов. По мнению опрошенных, произведение Джона Рональда Руэлла Толкина помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Второй книгой антистресс стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остен. Так ответили около 20% опрошенных. По словам респондентов, размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят читателям ощущение эмоционального спокойствия и возвращают веру в то, что все обязательно закончится хорошо. То, что мы заправимся. Ну и на третьем месте детективная история Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». Респонденты отмечали, что напряженный сюжет и попытки распутать очередное преступление помогают отвлечься и понять, что у них в жизни все намного спокойнее.
0: Хорошо.
1: Коллеги, ответьте мне, что вы делали в минувшее воскресенье?
0: Я гуляла под дождем.
2: Вам так честно? А с какой целью интересуетесь?
1: Дело в том, что вот у меня, как и у многих людей, был праздник. День рыбака. Именно так.
2: Нет, мы не рыбачили.
1: Могли бы поздравить. Я вот к чему.
2: Я рыбу ел.
1: Так вот, друзья, день рыбака — достаточно давняя история в нашей стране. Началось все в Мурманске, для которого рыболовная отрасль всегда играла ключевую роль для развития региона. Летом 1920 года, больше 100 лет назад, из местного порта отправился в рейс в Баренцево море первый промысловый траулер России. Назывался он «Зубатка». Именно это событие стало основой для нового праздника, который впервые отметили по инициативе рыбаков из того же Мурманска в 64-м году. А год спустя он приобрел официальный статус, но идея рыбака закрепил за собой второе по счету июльское воскресенье. Я вот, кстати, уверен, что многие одарили знакомых рыбаков новыми снастями, блеснами, другой рыбацкой утварью типа эхолота, желательно дорогого. Ну а почему бы и нет? Давайте поговорим о рыбалке.
2: Холод.
0: Давайте, конечно.
2: Это ты холод. Вообще-то называется «Ловись, рыбка».
0: Ну, сделал рыбака все причастные. Расскажите самую невероятную, но правдивую историю с вашей рыбалки. Каким был самый крупный улов? Если, может быть, вы даже поймали не сами, но присутствовали при этом грандиозном событии и вообще любите ездить на рыбалку, пусть даже пассажиром, но активным, пишите нам, друзья, мы будем очень рады.
2: Уверен, сейчас нас завалят фотографиями.
1: Плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для вашего заваливания фотографиями и сообщений. СМС, мессенджер Макс и официальная страница Авторадио ВК.
0: За лучшие комментарии получите 2 билета на концерт «Басты». Это клево. Концерт состоится в августе на большой спортивной арене «Лужники».
3: Вечернее шоу.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен, все для вашего счастливого лета.
6: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
7: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход — это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
10: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в Маяке. Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах Маяк. Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
11: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
12: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
13: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика. От лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б. Телефон 51-20-20.
14: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
15: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
14: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
16: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
17: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова, 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26-50-06.
18: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки. Монстр Трак. Трансформер. Прыжки в горящие кольца. Безумный багги, летающий через автомобили. Авто и мото фристайл. 0+.

0: Я так представляю компанию наших рыбаков, которые приезжают куда-нибудь на УАЗике в какое-нибудь глухое озеро и, так, и включают Шаде.
1: Нет, что? Тихо, рыбу распугаешь.
0: Ты думаешь?
1: Конечно.
0: Шадой?
1: Шадой.
0: Да вряд ли. Давайте поговорим.
2: На Авторадио.
3: Лучшие современные изобретения для ловли рыбы. Их назвали эксперты Роспатента. И топ этот появился в масс-медиа именно в связи с Днем рыбака. Итак, внимание. Инновационная приманка для ловли рыбы в мутной воде и на большой глубине. Она состоит из светящихся бусин, которые по форме напоминают маленькую рыбку или креветку. Бусины отражают свет и создают блики, похожие на блеск чешуи. Еще одна металлическая деталь движется в воде, создает вибрацию и привлекает внимание рыбы. В общем, благодаря этому рыба может заметить приманку даже при плохой видимости. Ну а далее продолжаем разговор со специалистом. К нам присоединяется президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров. Александр, добрый вечер.
4: Добрый вечер, уважаемые зрители.
3: Да. Здравствуйте. Александр, здрасте. С праздником, пусть прошедшим, но я думаю, он как-то все равно во времени продлится еще. Александр, скажите, пожалуйста, знакомы вы с этим изобретением, с этими инновационными приманками?
0: С этой гирляндой, которая кидается в воду.
4: Ну, лично с этой гирляндой нет, но идея уже не нова. И есть приманки, мигающие в воде. Я ими пользуюсь при ловле, допустим, форели на плавных водоемах Москвы. Они очень хорошо работают в мутной, в темной воде. Ну, то есть там, где освещение слабое.
0: Угу. Так, а по вашему личному мнению, вот какое самое ценное, полезное приспособление или приспособления появились в распоряжении рыбаков за последние годы?
4: Самое ценное? Ну, знаете, их огромное количество. Сейчас, конечно, все это стало очень доступно благодаря нашим, скажем так, маркетплейсом, которые продают из Китая. К слову сказать, 70% рыболовных снастей и приманок изготавливаются в Китае.
0: Я был на фабриках, неудивительно.
4: Да, китайских. Угу. Да, в Янтау, в городах Янтау и Вэйхай. Также и вот лично видел, как изготавливаются эти приманки. Ну, что самого полезного, наверное. Ну, здесь, знаете, как здесь можно часами, сутками рассказывать про изобретение полезного. Ну вот я бы хотел остановиться, наверное, на каких-то вещах, скажем. Ну, для любителей, наверное, это одно. Для нас, рыболовов, скажем так, спортсменов, наверное, это рыболовское оборудование.
0: Я думаю, что большинство наших слушателей все-таки любители, скорее всего. Так что, наверное, сюда пойдем.
3: Так. Захаров сегодня сказал первым делом махолот.
0: Холод — это уже не новое изобретение.
4: Это не новое изобретение, но сейчас есть модификации холода. Сейчас структурные сканеры, это там МФУ, многофункциональные устройства, там в одном устройстве 5 устройств, да. А еще есть такой прибор Panoptix, это как, знаете, он напоминает ультразвуковой прибор, УЗИ, да, скажем так. Mm-hmm. То есть видно рыбу, размер рыбы, и видно приманка, и видно, как эту приманку атакует рыба.
0: Panoptix?
4: Скажем так.
3: То есть рыбак сидит видит все, что происходит под водой, как это самое?
0: Да у него вообще уже, знаешь, как пульт вот у меня здесь в студии.
4: Все верно. Знаешь,
0: абсолютно.
3: Ничего себе. Да.
0: Центр управления рыбалкой.
4: Причем он видит поклевку рыбы, да, и как реагирует рыба на эту приманку. То есть идет она за этой приманкой, атакует ее, или, скажем так, она отворачивает.
1: Или пора сменить блесну, да?
0: С ума сойти.
4: Да, блесну, там резину или воблер, ну, то есть приманку менять. И вот, получается, в режиме реального времени видно, и сейчас вот рыбалка, она напоминает, знаете, как мониторы, несколько таких больших, и ты на мониторах смотришь и видишь эту рыбу.
3: Ничего себе. Онлайн.
1: Вообще, да чего техника дальше?
0: Есть воблер?
1: Хорошо, Александр, воблер, конечно, есть.
0: Воблеры есть?
1: Да, воблеры — насадка на крючок, на который ловят. Вот если сейчас нас слушают люди, которые только-только решили заняться рыбалкой, что вы посоветуете? Минимальный набор снастей, который необходимо приобрести на старте?
4: Вы знаете, минимальный набор может стоить там 200, 300, 500 рублей. Это обычная удочка, леска, крючок, поплавок.
1: Бамбуковая.
4: Нет, сейчас бамбуковая есть, но это больше, скажем так, ретро, да?
1: Ну да,
4: вот.
1: Но
4: в основном
1: из современных.
4: Сейчас, удочки, да, делают карбоновые, да. Они есть телескопические складные, есть с колен состоят. То есть выбор огромен. От 200 рублей до бесконечности там цена может.
0: Хорошо. Не знаю, раньше ветку срезали.
1: А на чем нельзя продешевить?
4: На чем нельзя продешевить?
1: Катушка.
4: При ловле рыбы?
1: Да, леска.
4: Вы знаете, для любителя, в принципе, ну, наверное, леска. Потому что если будет плохая леска, обрыв будет. Далее крючок, чтобы он не разогнулся. И, соответственно, следующее идет катушка, чтобы она при вываживании рыбы не развалилась в руках. Потому что бывает низкого качества, еще могут развалиться. Такие случаи есть.
3: Хорошо, галочку поставили. Александр, меня заинтересовало вот что. Ваша федерация, если я не ошибаюсь, но просто прочитала на вашем сайте, на сайте Федерации рыболовного спорта России, вот прямо в эти дни проводит чемпионат России по ловле поплавочной удочкой. Это так, верно?
4: Да, это верно, да, он проходит в Угличе на реке Волга как раз, да. То есть он уже закончился вчера.
3: Mm. А, просто я просмотрела, что там до 20 июля он идет. Ну да ладно, смысл, вы объясните, пожалуйста, вот смысл соревнований. Кто больше рыбы поймает, как вообще это все происходит?
0: Или на самый большой улов.
3: Значит, ну, вот, или на время там пара не стекается.
4: Смотрите, как считается сумма баллов, разбиваются зоны. И в каждой зоне кто больше поймает рыбы. И дается сумма мест. Ну, то есть, соответственно, первое место это 1 балл, ну и так далее по списку. У кого наименьшее количество баллов, тот и побеждает. Потому что соревнование идет как в личном, так и в командном зачете. Поэтому очень важно набрать вот эти, посчитать баллы. А так, кто большее количество поймает, то больше вес рыбы, тот и становится победителем. Та команда становится победителем.
0: Понятно.
3: Вообще, насколько
4: особо
3: ты...
4: хочу отметить.
0: Ага. Да-да.
4: Да. Что вся рыба, она отпускается. Главный принцип нашей федерации, наших спортсменов — поймал — отпусти.
3: Понятно.
0: Это еще и гуманно, боже мой.
3: Это по-спортивному. Да. Вообще, у нас крутые рыбаки в стране, Александр, по вашему мнению?
4: Вы знаете, у нас самые лучшие рыбаки в мире, потому что у нас в каждой дисциплине есть чемпионы мира. Uh-huh. Чемпионы мира. Вот у нас 8 дисциплин, мы активно развиваем 7, и в каждой дисциплине есть чемпионы мира. То есть мы входим в элиту мировых спортсменов по ловле рыбы.
3: Поздравляем вас еще раз с праздником, с Днем Рыбака. Желаем будущих и настоящих побед, соответственно, в рыболовном спорте. Спасибо большое. С нами был Александр Комиссаров, президент Федерации рыболовного спорта России.
0: Спасибо. До свидания. Счастливо.
4: Спасибо, до свидания.

0: танцуют. Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Два всегда действуют в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
14: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
15: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
16: Только второй.
17: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
18: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
19: Авторадио.

0: Друзья, на дворе лето, на дворе чемпионат мира по футболу, а мы неожиданно решили поговорить о хоккее.
1: Потому что готовь сани летом.
0: Готовь коньки и клюшку летом, да. 25 июля лучшие российские хоккеисты, которые представляют континентальную хоккейную лигу и национальную хоккейную лигу, соберутся в Санкт-Петербурге на СКА-арене, где проведут благотворительный матч года 2026. Событие, которое обещает стать одним из самых ярких моментов хоккейного лета. Напомню, такие матчи года проводятся уже достаточно давно на регулярной основе. И, как правило, организовывают его представители НХЛ, которые приезжают сюда и собирают действительно элиту нашего хоккея для того, чтобы в таком, с одной стороны, шоу-матче, а с другой стороны, матче, где спортивная составляющая тоже имеет очень большое значение, оно проводится каждый год в разных городах. И вот сегодня прошел драфт матча года, по итогам которого капитаны команд Артемий Панарин и Михаил Сергачев, именно они выступили в этом году как организаторы этого самого матча, они выбрали игроков для своих команд. Скажу сразу, что по итогам драфта Александр Овечкин будет играть в команде. Ну-ка, ваше предположение.
2: ЦСКА.
0: Не, ну есть, Динамо. Подожди, есть Артемий Панарин, есть Михаил Сергачев. Они набирают себе команду.
2: А, чьи...
0: Да, Панарин или Сергачев?
2: Панарин.
0: Панарин нападающий.
1: Ну, я Сергачев, хорошо.
0: Да, Сергачев защитник. Правильно, Гордеева, Брагин угадал. Михаил Сергачев. Причем генеральные менеджеры команд Илья Ковальчук и Сергей Федоров. Сами понимаете имена.
1: Все друганы.
0: И, в принципе, да, так оно и есть. И я вот просто смотрю на команду Сергачева и Панарин, зачитаю несколько фамилий. Понятно, что Сергачев сам... будучи защитником, ему самое главное сделать нормальную оборону собственных ворот. И поэтому
1: и одного нападающего
0: оборона в команде: Сергачев, Проворов, Любушкин, Александр Романов, который является внуком Зенита Лыбельдинова, тоже некогда защитником, Даниил Поленков, Егор Яковлев. Вы знаете, я с трудом представляю, как можно пройти этих защитников, а учитывая то, что впереди играет Овечкин, как мы уже говорили, Владимир Ткачев, Павел Бучневич, Василий Подколзин, один из лучших молодых нападающих в НХЛ, то, конечно, здесь мама не горюй. Но, с другой стороны, Артемий Панарин, я думаю, имеет собственные планы на исход этого игру, поэтому вратари у него в команде Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин. Я думаю, здесь уже можно дальше ничего не говорить.
1: Подожди, то есть один берет защитниками нападающих, другой вратарями.
0: Они берут на драфте по очереди. Ага. По очереди, вот у них есть список, они, соответственно, по очереди набирают. Но вот Панара взял себе таких вот вратарей, от чего, естественно, голова идет кругом.
2: Такая фамильярность какая.
0: Нападение в команде Панарина, помимо самого Артемия, Матвей Мечков, Матвей Гридин, Дмитрий Яшкин, Кирилл Капризов, который в НХЛ сейчас просто Миннесоту тащит,
1: его не знает,
0: тащит на себе. И Максим Цыплаков, Максим Шелунов и ряд других. Защитники тоже. Дмитрий Орлов, обладатель Кубка Стэнли в составе Вашингтона, вместе с Овечкиным и Кузнецовым. Владислав Гавриков, Рушан Рафиков, Андрей Миронов, Александр Никишин и тоже не менее звездные, допустим, Лямкин и Ментюков. Так что, в принципе, я уверен, что здесь понятно...
1: Заруба.
0: Заруба будет. Понятно, что она будет не кость в кость, как идет в регулярных чемпионатах. Или...
2: Все-таки нужно себя беречь. Во-первых, у всех контракты и так далее.
0: Но, с другой стороны, естественно, как я проиграю? Как я проиграю, допустим, ему или ему. Генеральные менеджеры тоже красавцы. Ковальчук, Федоров, не раз игравшие вместе со многими из этих хоккеистов. Mm-hmm. Так что уверен, 25 июля будет все это очень
1: show
0: красиво.
1: Must go on,
0: и ярко. Show must go on.
1: Болеем за наших.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
8: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54 54 54.
11: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткинг керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткинг, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
12: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: возьми удочку.
1: День рыбака сегодня празднуем вместе с вами. Ну, чуть позже положенного срока, но тем не менее потрясающий
2: отклик. Лучше поздно, чем никогда.
1: Да, в лайв-чате. Давайте продолжим.
3: Мурзилки лайф. Лайв-чат.
2: Ловись, рыбка! Так называется наш лайв-чат. Всех с праздником, с Днем рыбака. Расскажите самую невероятную, самую правдивую при этом историю с рыбалки. Потому что уже по поводу некоторых историй в нашем лайв-чате у нас возникают вопросики. Сейчас
1: да,
2: это будет ясно.
1: Просто ажиотаж. Ну вот Александр хвастается, причем прислал фото. А вот мой трофей, пишет Александр. Сом на 80 килограммов. На удочку, внимание. Я его победил в честной схватке, хоть и остался после полуторачасовой борьбы без сил, пойман в Астраханской области. Мы тут полезли.
4: Подтверждение прислано в фотографии.
1: Да, мы тут полезли посмотреть сама на 80 килограммов.
2: И
1: да,
2: вообще, в принципе, какие были прецеденты по выловле самов, и Захар нашел, да, что там они прямо
1: внесены
2: в историю.
1: Единичные, да, абсолютно.
4: Ну, во-первых, они длиной в 2,5 метра.
1: Да.
4: Да, 2,40, 2,50. И действительно, вот такие вот гигантельные, но их вот на руках. Но,
2: Александр,
4: пальцы,
2: в общем,
4: одной руки.
2: Что-то как-то нам еще, прям, мы не то, что мы не верим.
1: Вы не верите Александру, что ли?
2: Нет, я верю Александру, да.
4: Ну, хочется больше фото.
2: Хочется больше фото и хочется еще знать, а что вы с ними делали с 8-килограммовым? А
4: да,
2: еще есть ощущение, Брагинск...
4: Вопрос Брагинск... наш.
2: Да, Брагин говорит, мне кажется, они такие уже старые и невкусные, вонючие.
1: Да. Ну, расскажите, Саша,
2: да,
1: нам интересно, Саша, просто.
2: В общем,
1: да,
2: вы нас
1: по
2: зацепили
1: поводу...
2: прям по поводу.
1: История этого сама.
2: Да. Добрый вечер, пишет нам Дмитрий. Завтра со своей девушкой едем на Волгу в район Кашина. Там будем ловить белую рыбу. Для нас рыбалка – это самое главное в жизни. Как говорят, дни, проведенные на рыбалке, в зачет жизни не идут. Сергей Посад, Дмитрий, с девушкой за белой рыбой едут. Это красиво.
4: Олеся пишет следующее. С подругами были на рыбалке. Поймали сазана почти на 7 килограммов. Сбежали все рыбаки, смотрели, как мы его доставали. Сломали два подсадчика. Но рыбку все-таки из Дона достали.
1: Удивительно, да? Очень много женщин нам пишут про рыбалку. Больше, чем мужчин. Вот Марина, в частности. Рыбалка – это моя страсть. Как бы ни была занята на работе, но сгонять с друзьями в Астрахань – это святое. Зимой езжу к сестре в Тверскую область, в Ржев. Там у меня компашка для зимней рыбалки. А привил мне любовь к рыбалке мой дядя. На Азовском море во время отпуска, пока все спали, он брал меня с собой. Мне было 9 лет. Ловили бычков на леску. Прекрасно, слушайте,
2: вообще,
1: начало.
2: Вообще,
1: пошел клев-то, а?
2: Пошел,
1: чуете?
2: Пошел.
1: Вечерний клев у нас сегодня.
2: Давайте, друзья, пишите и вы самые невероятные, самые правдивые истории с рыбалки. Каким был ваш самый крупный улов? Хвастайтесь.
1: +7 915 459 2020. Ловись сообщение. Большое и маленькое.
3: Лайф чат. Мурзилки лайф. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России готовят список обмена с Киевом по военным и гражданским лицам. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова анонсировала обмен пленными с Украиной. По ее словам, сейчас Москва и Киев готовят списки. В документ войдут как военнослужащие, так и гражданские лица. Известно, что очередной обмен состоится скоро, но дата не раскрывается, чтобы его не сорвать. Отмечается, что ранее были возвращены 550 российских военнослужащих.
0: Про законы.
2: Длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу, так как это экстренные и форс-мажорные обстоятельства. Как пишет ТАСС, среди других уважительных причин срочное обращение к врачу, стихийные бедствия и ЧС, выполнение государственных или же общественных обязанностей. Юрист Полина Гусятникова в беседе с корреспондентами Авторадио рассказала, считается ли очередь на заправку уважительной причиной для опоздания на работу.
3: Дело в том, что все-таки очередь на заправку не является прям предусмотренной законом уважительной причиной опоздания на работу. И более того, я все-таки считаю, что и суд сочтет ее уважительной только в исключительных случаях. В первую очередь это связано все-таки с тем, что если у нас сотрудник действует добросовестно, то он все-таки может и должен предвидеть, что он может при текущей ситуации потерять много времени на заправке и все-таки постараться выбрать какой-то другой способ добраться до рабочего места. То есть это или автобус, электричка, метро, любой общественный транспорт. При этом, действительно, да, возможны случаи, когда такая причина станет уважительной, но в первую очередь это связано с теми случаями, когда у нас сама работа человека неразрывно связана с автомобилем. Для того, чтобы подтвердить, что задержка была связана именно с очередью на заправке, необходимо по возможности зафиксировать весь процесс заправки.
2: Отмечается, что при опоздании на работу важно как можно быстрее сообщить об этом, указав причину. Руководитель может потребовать документы, которые подтверждают причину опоздания.
0: Про цены.
2: Платная парковка в Московской области с 3 августа подорожает. Тарифы вырастут в среднем на 30-35%. Для легковых авто час стоянки будет стоить 65 рублей вместо 50, для грузовиков 130 рублей, для мотоциклов 35. Месячный абонемент для легковой машины подорожает до 15 300 рублей, годовой почти до 112 тысяч. Отмечается, что льготы для части водителей сохраняются. Бесплатно оставлять машину на платных парковках смогут владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочным разрешением. Плату также не берут по воскресеньям и праздничным дням.
0: Про природу.
2: Новая волна экстремальной жары обрушится на Европу. Сильнее всего от нее пострадает европейская часть России. Как пишет Лента.ру, в этот период над страной сойдутся два особенно теплых атмосферных процесса. Антициклон, который распространяется из Западной Европы и Северной Африки, и теплая волна, поднимающаяся со стороны Персидской пустыни и Иранского Нагорья. Помимо центральной России, сильная жара прогнозируется в Скандинавии и странах Балтии. Курс доллара на завтра составил 76 рублей 62 копейки. Официальный курс европейской валюты 87 рублей 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагина, Гордеева и Захар.
1: Ловитесь, 11 тысяч рублей в игре «Много денег» на Авторадио.
2: Большие и еще больше.
3: Они уже почти на крючке у наших слушателей, у тех, у кого есть гимн Авторадио в мобильном телефоне.
1: Это правильная наживка. Гимн Авторадио.
3: Да. Ну и, соответственно, такая еще правильная традиция рыбацкая, да, в нашей игре. Это слушать внимательно радиостанцию, всегда знать, какая песня только что звучала.
1: Даже как ты за поклевкой следишь, ты же ловишь каждую секунду, правда? Тут ловишь каждую песню.
2: Но предварительно, прежде чем вы будете ловить поклевку и каждую песню, вам нужно обязательно зайти на сайт Авторадио и установить гимн нашей радиостанции. Имейте это в виду, 11 тысяч рублей, назовете песню, обогатитесь.
0: Гордеева и Захар на Авторадио.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну что, нормально, как раз на часах 00, когда собирается компания друзей, отправляется на рыбалку, и как раз под утренний клев, часик-то к 4, к 5, и все начинается, друзья мои. В общем, тащи, подсекай, рискуй, получишь 11 тысяч. Играй, да. В нашей игре много денег. В счастливом сезоне, друзья, это уже 13-й сезон любимой суперигры «Много денег» на Авторадио. Генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
2: Никто же не забыл, что у нас призовой фонд 5 миллионов рублей для вас и 5 заветных желаний ваших, которые будем исполнять мы, радиостанция Авторадио. Плюс еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну, друзья, в банке игры много денег, 11 тысяч рублей, но благодаря нашему партнеру эта сумма будет удвоена, и в итоге сейчас можно сорвать банк, в котором 22 тысячи рублей. Понятно, это дело виртуальное, но хотелось бы все-таки, чтобы вы действительно назвали нам песню, которая только что сейчас звучала в эфире. Остановите, пожалуйста.
1: Гордеев, закинь удочку. Поймай номер телефона нашего игрока.
2: Есть.
1: Есть, да. 1620. Именно этот номер клюнул. Ну, так заканчивается он. Принадлежит он Светлане из Москвы. И мечтает Светлана о домике в Крыму, в Ялте, на берегу Черного моря.
2: Домик на берегу Черного моря.
3: Нормально.
1: Да, давайте звонить Светлане. Внимание. Ждем Светлану, которая мечтает о домике. Кто не мечтает? Да еще и на берегу. Есть. Гимн есть, отлично.
2: Уже хорошо. Алло, Светлана. Алло. Радиостанция Авторадио вас приветствует.
1: Да. Алло, алло, алло. Алло.
4: Подскажите, с кем сейчас говорю?
1: Понятно. Все понятно. Угу. Светлана, это не Светлана, да, я так понимаю?
2: А Светлана, можно?
4: Да, говорите, говорите.
2: Светлана, какая песня только что звучала в эфире радиостанции Авторадио?
1: Понятно, понятно, мы говорим с роботом опять.
3: Робот, робот.
1: Да?
4: А можно немного детальнее рассказать, а то не очень пока понимаю.
3: О, детальнее.
1: Да,
3: в эфире Авторадио.
1: Спасибо, дорогая Светлана, 3000 рублей. Да, мы отсылаем за гимн Авторадио.
2: Но генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро вы, Светлана, получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
1: Да. Мы напоминаем, что призовой фонд «Счастливый сезон» игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шанс на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: Ну и банк игры возрастает до 13 тысяч рублей. Именно на эту сумму будем играть в следующем игровом эпизоде. Гордеева, ты знаешь, что делать.
1: Сезон продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
1: Ну, а сейчас об интернет-сенсации. 24-летняя модель Анастасия Костромитина за одну ночь стала известна далеко за пределами России. Вместе с мамой она опубликовала шуточное видео, в котором обыграла свое сходство со звездой сборной Норвегии Эрлингом Холландом. Ролик неожиданно совпал с ярким матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где Холланд...
2: Ну, по футболу давай все-таки добавим, на всякий случай.
1: Ну, какой еще может быть, извините, чемпионат мира сейчас?
3: Летом.
1: Конечно, все только о нем и говорят. Ну, в общем, Холланд оформил дубль и помог сборной Норвегии обыграть Бразилию. За ночь видео собрало более 30 миллионов просмотров, а комментарии заполнили футбольные болельщики со всего мира. И вот Настя Костромитина в одночасье стала звездой интернета. Сегодня Настя у нас в студии. Настя, привет!
4: Привет, привет, привет!
5: Здравствуйте, здравствуйте!
1: Привет, привет! Очень рад тебя видеть.
5: Взаимно.
1: И правда, ну вот я всякого ждал. Ну, знаете, бывают фотографии, ну... как-то там приукрашены еще, да, и так далее. Ну вот прям один в один.
5: Правда?
1: Ну прям как родная сестра. Правда. Я, правда, с Холландом не виделся так вот.
2: Я не знаю, комплимент ли это?
1: Не, ну слушай, у каждого свои пристрастия. Дело не в этом. Ну, в общем, точно нет никаких корней? Может быть, что-то родственники скрывают? Настя, нет?
5: Ну, если честно, я уже не знаю, уже сомневаюсь. Да, но... ДНК-тест не делала, хотя мне все советуют.
1: Надо.
5: Видимо, пойду.
1: Ну, вдруг там прадед какой-нибудь...
4: И главное, заставить Холланда тоже пойти сделать ДНК-тест.
1: Слушай, ну, сколько у тебя сейчас набрал твой ролик уже миллионов просмотров?
5: Сейчас вроде бы 122.
1: 122, и продолжает набирать, да, несмотря на то, что Норвегия вылетела. Ну, кстати, сочувствуем этому факту. Ну вот, я думаю, так бы продолжали болеть. Кстати, вообще, как ты относишься к футболу?
5: До этого я вообще не была футбольным фанатом, честно скажу. Сейчас уже начала следить, но в целом равнодушно относилась.
1: Равнодушно. Ну, сейчас какие-то у тебя перспективы уже видны. Понимаешь, какая команда может стать чемпионом? Какие твои прогнозы?
5: Все еще, если честно, нет. Я все-таки болела за Норвегию.
1: Ну, уже, увы, да.
5: Да, но сейчас, наверное, буду просто ради красивой игры смотреть. Понятно. Ни за кого не болеть. А то это так... Я нервничаю сильно, когда смотрю, да? И за кого-то болею, да.
2: Давай познакомимся поближе. Мы нашли твою визитку как тренера по большому теннису. Это правда?
5: Я раньше была тренером, да. Я вообще профессионально играла в теннис полжизни. Да, потом была тренером.
2: А сейчас? Ты сейчас забросила уже эту историю?
5: Сейчас, да, я уже не тренер, вот я модель.
2: Послушай, а каких успехов добилась еще, когда сама играла?
5: Я играла на международных турнирах, на российских турнирах. То есть это была реально профессиональная история. Ездила, наверное, по два раза в месяц на турниры, каждый день тренировки. Ну, в общем, все как надо.
1: Все серьезно, Настя, а как ты стала моделью в результате?
5: Это как-то всегда... было со мной, но где-то на заднем плане, а потом я просто решила прийти в модельное агентство Motion, и как-то все закрутилось, в общем, решила попробовать по собственной инициативе, и все.
1: Вот я всегда говорил, что у нас самые красивые теннисистки.
4: Давно было известно. Слушай, ну давай все-таки ближе к Холланду. Скажи, кто заметил первое некое сходство между тобой и норвежской звездой, и как возникла идея показать его какие-то такие наиболее яркие моменты и яркие действия в игре и вне ее?
5: Вообще, первый раз мне об этом сказала моя знакомая еще аж 4 года назад.
4: Так.
5: Но я тогда вообще не знала, кто это. Поэтому не придала этому особого значения, но все мои друзья, вся семья, они подхватили это достаточно быстро. И вот когда сейчас начался тренд в соцсетях, что люди, похожие на него, снимали ролики, моя мама, которая является блогером, она мне предложила это снять. То есть спасибо ей за идею.
2: Дело в маме, получается.
5: Да,
2: если мама блогер, то есть она и следит и за трендами,
5: да,
2: и знает, как это все еще делается, как это все
5: работает. Она со мной на видео, да, этом.
1: Слушай, ну сам Холланд-то, честно говоря, очень мемный персонаж вообще. Как ты относилась к его роликам, где он там пугается самого себя, потому что, ну, якобы говорят, что он не симпатичный. Ты сама как воспринимаешь это?
5: Ну, вообще, у него классная мимика. Я считаю, что это здорово, что у него такие живые эмоции. И плюс ко всему, я тоже могу такие лица строить, поэтому...
1: И это мы видели, да, ну, очень похоже.
5: Просто отношусь к этому с юмором, и я считаю, что когда люди так свободно себя показывают, это вообще круто.
1: Согласен.
4: Даже прическу сделал, как у Холланда, тоже заколоты волосы сзади, да?
1: Я смотрел, ты написала, что тебя охватил ужас, когда буквально через сутки уже там набралось несколько миллионов просмотров. Ты сама вообще ожидала такого успеха от ролика?
5: Я думала, что ролик наберет просмотры, но чтобы столько, чтобы вот такое внимание к нему было, я вообще никак не могла ожидать, честно.
2: А ты до этого были у тебя какие-то такие тоже серьезные походы в интернет с большим просмотром? То есть когда ты целенаправленно хотела с каким-то роликом, скажем так, выстрелить и пытаться добиться какого-то успеха?
5: Я до этого вела соцсети, но у меня в целом не так уж много было подписчиков, то есть я просто выкладывала фотографии своей жизни и ничего даже близкого не было.
4: Как многие это делают, да?
5: Да, да, то есть ничего похожего у меня до этого не было вообще.
2: Слушай, а сам Холланд не заметил твоей пародии? Не пригласил тебя в гости?
5: Если честно, я не знаю, видел ли он мое видео. Надеюсь, что да, но во всяком случае никак не отметился. Я думаю, это связано с тем, что он был занят все-таки чемпионатом мира, но будем надеяться, что как-нибудь выйдет на связь.
1: Ну да, но сейчас... по идее, отмокает, потому что они только прилетели.
4: Да, тем более тренер им после победы, перед игрой с Бразилией, сказал: ребята, вы сейчас сделали совершенно фантастическую вещь. Когда приедете с чемпионата мира, можете 2 недели просто уйти в глубокий...
1: загул.
4: Назовем это так. Ну, вся Норвегия гордится вами. Вы сделали...
1: Давай засечем 2 недели.
4: Да.
5: Я, кстати, уже видела видео, как они отрываются в клубах, так
4: имеют,
5: что они
4: полное право.
5: Не теряли ни секунды, видимо.
4: Да, скажи, вот в связи с таким... бешеным совершенно успехом и таким резким взлетом популярности твоей, тебе начали поступать какие-то дополнительные предложения, может быть, по рекламе, по сотрудничеству?
5: Да, вот я очень рада на самом деле, что в больших брендах работают такие творческие, креативные люди, которые прямо сразу отреагировали на инфоповод. Практически на следующий день уже начали поступать предложения, даже достаточно много. Вот спасибо моему модельному агентству, что они помогают мне вообще их сортировать и выбирают какие-то проекты, которые в дальнейшем мою модельную карьеру смогут продвинуть.
1: Но это же не от имени Холланда, так скажем, его копии, да? Ты, наверное, уже сама по себе уже продвигаешь.
5: Да, да, в дальнейшем все-таки... постараюсь отойти от этого образа и уже быть как
2: собой.
5: Да, да, конечно.
1: Ну что ж, пожелаем тебе удачи. Ну и, конечно же, Холланду пожелаем удачи и норвежской сборной, потому что, как говорится, они себя очень классно показали на этом чемпионате мира. Будем надеяться, что перспективы еще впереди.
4: Ну, мало того, сейчас же очередной сезон в английской премьер-лиге.
1: Опять-таки,
4: вот Манчестер Сити.
1: Да, не последний команда.
5: Кстати,
1: да.
5: Надо будет следить.
1: Вот-вот. Дополнительный хэштег Манчестер Сити. Да, так что и поклонники Манчестер Сити тоже примкнут. Спасибо тебе огромное. Очень приятно было познакомиться. Еще раз напомню, Анастасия Костромитина была у нас в гостях. Та самая, которая Настя Холланд, да, прославила, собственно, на весь мир норвежского футболиста.
4: Себя и норвежского футболиста. И чуть-чуть норвежского футболиста.
1: Спасибо тебе огромное.
5: Спасибо большое. До свидания.
0: Вечернее шоу.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам...

0: свое хочу. Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «Хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102 770 03 44 93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Внимание! В автосервисах Фитсервис диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Авторадио.

конечно, рассчитывали на успех сегодняшней темы в лайв-чате, но то, что будет так клево, даже не предполагали. «Ловись, рыбка», так называется наш лайв-чат, с Днем рыбака всех сопричастных. Мы попросили рассказать самую невероятную, но при этом правдивую историю с рыбаком.

0: рыбалке и рассказать, естественно, каким был ваш самый крупный улов. Спасибо огромное всем участникам. Кстати, удивительные женщины, мужчины и дети пишут.
1: Да, дам действительно очень много. И вот Светлана лично говорит, могу похвастаться уловом. Носка, пакета, ветки, кускотины. Да-да, я молодец. Причем не по одному разу. Сыну, кстати, 12 лет ему. Недавно поймал толстолобика около 3 килограммов. Теперь у меня корзина на маркетплейсе в снастях и удочках. Только успеваю что-то заказывать. Остап, как говорится, понесло. И еще я вам очень хочу рассказать правдивую историю еще одного улова. Как я поймала свой указательный палец.
0: О, Господи.
1: Доставала удочки, крючок зацепился за что-то, я дернула за удочку, и он... отлетел мне в руку.
0: Ой, подушечку. Знакомое ощущение.
1: Да, ну, в общем, не буду я тут страсти эти все пересказывать. Самое мучительное было вынимать его обратно с учетом формы. Слез было, ну да.
2: Надо думать.
1: Неприятное ощущение.
0: Я в день рыбака наловил 15 щук. Это было в Дудинке, в Заполярье. 2-3 килограмма итого. Эмоции не передать. Делится с нами Валентин.
1: Дудинка, ты же был, да, Захар там?
2: Да. Ну, я туда ездил для того, чтобы закупить необходимое для отмечания Дня строителя в стройотряде.
1: А поближе не было магазина?
2: Не было. В том-то и дело.
1: Заполярье.
2: В том-то и дело. Светлана пишет из Волгограда, и супруг ее Сергей. Мой муж рыбак далеко не в первом поколении. Первый раз был на рыбалке лет в 5. Рыбалка и летняя, и зимняя. Один из самых больших уловов – щука на 10 килограммов и судак на 7.
0: Чаще фото прилагаются.
2: Чаще всего бывает на рыбалке на Дону, хотя живут в Волгограде, могли бы на Волгу. А судака на 7 килограммов поймал на Волге в районе Камышино. Приехал домой уставший, еле зашел. С рыбой поборолся, пока вытащил. Ну и рыбалка на водохранилище, это удовольствие еще то, почти что море. А фото приложилось. Да, день рыбака отметили на Дону на очередной рыбалке.
0: Прекрасно.
2: Молодцы.
0: Так, дальше. Очень люблю рыбалку, пишет Михаил, и сына приучил к этому благому делу. Год назад летом собрались опробовать новые удочки на местном пруду в Чертаново. Пораньше проснулся, пока сын завтракал, я решил сходить за червячками за соседний дом. С пакетом, совочкой и баночкой присел возле дерева, чтобы накопать червячков. А время тут было 5 утра. И из угла дома убегают сотрудники полиции прямиком ко мне с расспросами, что я тут делаю. Попросили показать баночку с червями. Постояли, поговорили, посмеялись, пожелали хорошей рыбалки. Вот так весело мы открыли летний сезон.
1: Да, ну и, похоже, героем лайфчата у нас сегодня становится Александр, который нас просто восхитил рекордным уловом сом 80 килограммов.
2: 240 сантиметров длину.
1: Да, начали задавать вопрос Александру. Так вот он на пояснение прислал. Да, длина 240, фото с линейкой нет. К сожалению, сом огромный. При моем весе 76. Он был больше меня. Поднять не смог полностью сразу для фото. А потом, когда силы восстановились, уже и страшновато было. Он тоже отдохнул. Отдохнула, борьба была на равных. Два раза он меня под баржу затягивал. Пришлось на моторе отходить в сторону перед тем, как затащить в лодку. Когда уже руками взялся за нижнюю челюсть, он их сжал и зажал мне руки. Начал вытягивать меня из лодки. Я уже начал терять равновесие. Чуть не выпал из лодки. Думаю, если не я его, то он меня точно победит. В последнюю секунду сгруппировался и за несколько рывков все-таки затащил его. Ну, а насчет вкусовых качеств, скажу честно, очень нежное и вкусное мясо. Угощал балыком, были просто в восторге.
0: Слушай, ну прям целая история, да, с рыбалки, да, невероятно.
1: Вот действительно, на всю жизнь воспоминания.
0: Александр, ну, конечно, мы не можем уже пройти теперь мимо вас.
1: И мы... сама.
0: Да, сама все-таки.
1: Ну,
0: да.
1: Сама, хорошо.
0: Именно вам мы вручаем 2 билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на большой спортивной арене «Лужники». Всем остальным тоже спасибо огромное за историю, за вот эту страсть рыбацкую, за фотографии, которые прилагаются. Ну и с днем рыбака еще раз всех, дорогие,
1: да,
0: друзья.
1: Ну а через 10 минут застолье, как же?
2: Конечно.
1: С нашей фирменной музыкальной пародией.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Итак, друзья, напомню, что каждое второе воскресенье июля весь прогрессивный мир отмечает День рыбака, который зародился аж в 1920 году, когда траулер советский «Зубатка» вышел в рейс в Баренцево море. И вот с тех пор мурманские, прежде всего, рыбаки тешили себя надеждой узаконить этот праздник, что и было сделано в 64-м. Ну и после этого, естественно, все рыбаки, ну, по крайней мере, нашей страны, отмечают этот праздник в основном, как мы поняли из ваших сообщений, даже на рыбалке. Что, собственно говоря, и неважно, какая погода. Дождь, град, жара.
1: Когда ты мешал рыбалке?
2: Никогда.
0: Никогда.
2: Тем более, это точно. Сегодня с нами разговаривал президент Федерации рыболовного спорта в Российской Федерации. Я зашла просто на их сайт. Там непрекращающиеся соревнования по всей стране. Точки, да, проведения этих соревнований просто по всей стране. Но
0: ты права, абсолютно. Спортивная рыбалка все-таки она больше поймала «Отпусти». А ну, здесь да. же мы, по крайней мере, те сообщения, которые мы получали от наших слушателей, они в основном вряд ли кто-то...
1: Ну, конечно, ты поймал, ну хотя бы коту отдай. Ну, потому что как-то все-таки...
0: Но то, что нам сегодня присылали, это же каких размеров...
1: Жена не поймет, если...
2: Жены сами ходят на рыбалку.
0: Вот именно. И ловят тину и пакеты.
1: Не, ну есть же стереотип, что если мужики собрались на рыбалку, понятно, что рыбу они купят по дороге.
2: А жена сразу подозревает и всякую гадость думает.
1: Абсолютно. И вот именно эту гадость... Ну нет, конечно нет. Отметим День рыбака в нашей фирменной музыкальной пародии. Гадости не будет.
3: Вечером.

0: друзья, мне так...
1: Поймали.
0: Ловись, дальше певица большая и маленькая.
2: И клевая.
0: Очень клевая. Ева Польна, друзья, с живым концертом в следующем часе. Не прослушайте.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
7: Категория 6+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на t-bank.ru. Аутебанк 0+.
10: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом». Категория 6+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 20:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Европейский Союз не смог согласовать новые антироссийские ограничения. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Евросоюз не согласовал 21-й пакет санкций против России. Главы МИДов ЕС на встрече в Брюсселе не смогли договориться, в том числе из-за цен на нефть. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. При этом у ЕС есть 250 новых фигурантов черного списка. Кроме того, страны Евросоюза исключили из нового пакета ограничения на поставки российской рыбы, заявив, что та имеет геополитическое значение. Также пока не получилось согласовать запрет на въезд в ЕС для участников СВО.
0: Про туристов.
2: Россиян нет в списке госпитализированных с отравлением в Турции. Таковы данные консульства в Измире. Дипломаты продолжают следить за ситуацией. Ранее стало известно о массовом отравлении постояльцев пятизвездочного отеля в городе Кушадасы. С пищевым отравлением были госпитализированы 54 человека, в том числе 7 иностранцев.
0: Про безопасность.
2: В Совете Федерации предупредили об опасности при передаче телефона незнакомцу для звонка. После получения устройства в руки злоумышленник может изменить параметры связи или настроить переадресацию вызовов на свой номер для махинаций с аккаунтами. Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал Авторадио, почему не стоит давать незнакомцам свой телефон.
3: Буквально вчера в командировке я столкнулся ровно с таким запросом от пожилого человека, который в аэропорту меня перехватил и попросил позвонить. Но, к сожалению, моя позиция, что ни при каких условиях такого рода запросы удовлетворять нельзя, передавать свой телефон в чужие руки ни в коем случае делать так нельзя, потому что достаточно быстро с помощью нескольких команд в системном меню смартфона можно осуществить перенаправление всех звонков на телефон мошенника или каким-то образом снять деньги с абонентского счета, перевести их на свой собственный номер. Поэтому, на мой взгляд, как бы это плохо и не звучало, передавать телефон в чужие руки, я бы остерегся.
2: Отмечу, эксперт также считает, что если вы оказались тем самым незнакомцем, которому надо позвонить, лучше всего обратиться в этом случае в правоохранительные органы.
0: Про школу.
2: Прием заявлений в первые классы завершится 5 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве просвещения. Подать документы можно лично в школе, по почте или же через портал госуслуги. Также ребенка можно записать в школу не по месту регистрации, но только при наличии свободных мест.
0: Про инициативы.
2: В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С такой инициативой выступил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он отметил, что сегодня человек дольше сохраняет работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. Согласно словам академика, сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. По данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара на завтра составил 76 рублей и 62 копейки. Согласно данным регулятора, официальный курс европейской валюты – 87 рублей и 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

0: И снова в эфире наши любимые Мурзилки. Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: Ну что ж, на Авторадио время живого концерта. Публика уже собралась, уже можно обозначить себя в эфире, друзья. Занавес вот-вот поднимется, но мы себе это так представляем. С этой певицей вообще можно нафантазировать все, что угодно. С ней можно покататься на ее личной золотой карете вдоль моря поэзии. С ней можно даже улететь в космос, и она там будет чувствовать себя абсолютно комфортно. Потому что сама звезда, но не холодная, хотя и эпатажная, а яркая, теплая и дарящая любовь. В студии Авторадио Ева Польна! Аплодируем, аплодируем весь этот час. Красивая музыка, любимые песни.

0: Аплодисменты. Ну, волшебница. Ну, красота. Какая-то сразу необыкновенная атмосфера здесь создалась в студии. Добрый вечер.
1: Привет. Добрый вечер, мои дорогушечки. По вам соскучилась, да. Ребятушки, мои дорогие нестареющие озорники.
0: Ева, у тебя в июле и в августе грядут сольные концерты, и не только сольные. Можешь сказать, что особенного и неожиданного будет на них? Чем удивит Ева Польна?
1: Ну, вы знаете, дорогие друзья, для зрителей он всегда неожиданен, потому что многие зрители приходят все еще в первый раз, и они вообще не понимают, куда они попадают. Мы меняемся, опять-таки, благодаря вам, дорогие друзья. Не поставишь себе установку, не поставишь себе ступеньку, которая гораздо выше той, на которой ты стоял в прошлом году и 5 лет назад. Нет, ничего не произойдет. Мы стараемся ради вас, потому что, как ни крути, в шоу, в музыке, в поэзии вот это волшебство, оно же самое главное. Его нужно все время чем-то питать. А питать его нужно любовью, красотой, эмоциями, вами и нами, всеми вместе.
2: Ну, подожди, питать его можно какими-то дополнительными еще и техническими,
1: конечно,
2: фишками. Искусственный интеллект, мэппинг, не знаю, неожиданными дуэтами. Чем ты будешь подпитывать вот именно с этой стороны?
1: Я не могу рассказать секреты, иначе не будет вот этого волшебства.
2: Ты должна сказать все, что ты перечислил. Все будет.
0: Давай ты случайно чуть-чуть проболтаешься.
1: Ну, слушайте, это всегда самое главное, за что мы с моим коллективом стоим намертво на всех технических площадках, это волшебство звука. У нас абсолютно каждый человек VIP-персона, независимо от того, где он сидит, на 29-м ряду балкона, на первом ряду
2: портера.
1: Это всегда,
0: VIP-ложа или не VIP?
1: Да, это всегда офигенный звук. И вот это то, ради чего вся моя команда денно и нощно трудится, придумывает новые технические возможности, и вот там как раз-таки есть и искусственный интеллект, и интеллект моего коллектива, и специально приглашенные инженеры. Это очень важно, потому что, ну, когда есть чем спеть, извините, опять о себе, да, а нужно, чтобы люди слушали то, что они привыкли слышать на пластинках, да, на каких-то красивых мероприятиях, да, вот, ну, Австралию приходим, а там красота, а что же мы потом споем?
2: Нет, это не наш метод.
1: Поэтому вот красота, она важнее всего. Свет. У нас настоящее шоу, и вот все время какое-то, вот, я не могу, вы знаете, я столько написала стихов, все равно, когда пытаешься что-то описать волшебство, слова, они иссякают. Но дело в том, что технические средства могут быть любыми, а отклик зрителей и вот душа, и вот это вот завороженное состояние, оно же, понимаете, техническими средствами не накрутишь. Понимаете, можно докрутить звук и прибавить свет.
0: И тут вы опять закольцовываете все, мы приходим к формуле, что когда есть чем спеть, тогда
1: надо
0: все...
1: Надо спеть.
2: Ну так и пой.
0: Ева Польна здесь у нас в прямом эфире. Живой концерт продолжается. И следующая композиция. Аплодисменты.

0: Абсолютный лайф на Авторадио. Ева Польна, это только начало. Продолжим через несколько минут.
1: Мурзилки лайф. Мурзилки лайф на Авторадио. Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
3: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
2: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
3: И вот 4 июня в прямом эфире...
4: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Возьми мое сердце, мою душу.
4: Да! Молодец!
1: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
1: Волшебный вечер на радиостанции Авторадио. Живой концерт Евы Польны. Публика, вас должна слышать вся страна. Вы самые счастливые. Вы в шаге от звезды. Продолжаем концерт.

0: Свободу Еве Польна! Это, кстати, была одна из новых песен «На свободу», трек, рожденный минувшей осенью. Вообще у тебя осень такой плодотворный период, насколько, ну, по крайней мере, осень 25-го года была такой яркой в этом отношении, выходили новые песни. Или у тебя никак не связано время года и твой творческий потенциал?
1: Нет, ну всегда, вы знаете, дорогие друзья, связан. Ну вот когда, понимаете, жара и хочется только мороженого, какие песни? Какая свобода? Хочется только в воду.
0: Вот, то есть летом у тебя...
1: Летом я делаю заготовки, потому что
0: по-прежнему... Ты сейчас как дачница разговариваешь.
1: Летом я делаю заготовки. Девочки, вот знаете, как нарубишь огурчик. Нет, летом запасаются эмоции какие-то теплые, жаркие, добрые. Летом тоже. Это же по-прежнему все, вот каждый поэт, каждый писатель скажет, что все равно, как сказала великая наша поэтесса, слова рождаются, стихи рождаются из ссора. Где-то там строчечка, где-то там буковка. Вот как что-то ты такое услышал. Что-то я иногда заголовок читаю, записываю, как у меня куча, знаете, таких блокнотов, а записываю все равно на каком-нибудь чеке. Я очень люблю ручки покупать, карандашики. Потом хватит и какой-нибудь билете ЖД. И вот или на регистрационном талончике, вот это потом ты впихиваешь это все в свою
2: книжку. То есть для тебя переход на электронные билеты и платежки, это все труба дело.
1: Платежки, да, это электронные. А вот, понимаешь, вот все равно вот эта вот записулечка. У меня, знаешь, как съемные диски, у меня мои книжки. У меня любая, может быть, там косметичка, там микросумочка, но подмышка, значит, я несу свой талмуд. Ага. Потому что это как часть меня. Ну, правда, вот эти мои записные книжки, это часть меня. Тут словечко, там словечко будет.
2: Песенка. Будет песенка. Да, зимой у тебя был большой тур. Скажи, пожалуйста, что для тебя самое приятное и что, может быть, самое утомительное вот в этих больших гастролях?
1: Самое приятное – это зрительские восторги. Когда все приходят, мы работаем большие такие сидячие залы, все так респектабельно рассаживают чаще всего. Mm-hmm. Есть такие небольшие танцполы, иногда и нет. И вот народ так настраивается очень серьезно. И потом и ты видишь, как они все вот больше, как скажем, по-русски раскочегают. И в конце а потом мы еще выходим на бесы и все. И потом пишут мне неделями: мы не можем угомониться, Ева, с твоего концерта. Что же? Наша миссия выполнена.
2: А что самое утомительное?
1: Вообще я не люблю, знаете, между нами, да, профессионалами, да, не люблю рассказывать о кухне, как и вы, но поделюсь. Самое утомительное, конечно, это дорога, потому что обычно, когда кто-то приезжает по турпутевке, он приезжает, испытывает неудобства, потом раз выходит денечек где-нибудь посидит, полежит, чаечку попьет и выходит в люди через день-другой, да. А мы не имеем такой возможности, ты приехал и сразу должен дарить радость.
2: То есть и вот чаек, и выход в люди в одном,
1: да,
2: флаконе,
1: да,
2: у тебя.
1: И вот этот момент умения переключаться с усталости, угу, на свет, на то, чтобы искрить и зажигать еще не, угу, только свой коллектив, но и людей в зале. Вот это такой самый важный момент, который невозможно, ну, это тоже своего рода наше такое профессиональное волшебство уже.
0: Слушай, ты нам как-то рассказывала, что вы чуть ли не сформировали такой новый тренд — музыкальный туризм, что за с вами ездит прям такая целая группа путешественников, музыкальные путешественники,
1: да,
0: по,
1: да,
0: России.
1: Так и есть.
0: Это продолжается?
1: Продолжается, конечно. Присоединяются новые товарищи к нам, вернее,
2: вот,
1: к нам.
2: Вот, смотри, люди сидят,
1: да,
2: из Хабаровска.
0: Где
2: приехали?
0: Где ваши чемоданы?
2: По всей стране.
1: Правда, получается, что и потом я читаю отзывы, они уже создают свои такие коалиции, они не просто приезжают, они приезжают на концерт, потом они заказывают какие-то экскурсии, путешествуют по городам, изучают, собственно говоря, родину нашу, ведь долгое время у нас туризм такой был тихий.
0: А палатки они прямо в концертном зале разбивают?
2: У служебного входа.
0: Для того, чтобы наша беседа не зашла совсем в фантасмагорическую историю, давайте мы уже продолжим концерт. Ева Польна.
1: Это же песня, на которой вы все выросли, дорогие друзья, и продолжаете расти как высокоморальные прекрасные личности и во всех смыслах прекрасных. И вспоминаем слова, поем прямо там, где находимся. За рулем, за чашкой чая, в спа и так далее.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Авторадио. На Авторадио.
7: Мы только что с ней договорились, что я к ней приду на мастер-класс по танцам, по хореографии. У меня большое будущее. Ева Польна здесь у нас в студии.
8: Напугали меня.
7: Продолжаем. Лучшее в тебе.

Ева Польна и ее цитата. Что меня точно не интересует, сделать простой трек, чтобы под меня танцевала молодежь. Мне это не интересно. Я взрослый артист, я взрослый автор. Ну и мы продолжаем. Очередной хит. Ева Польна. Весь мир. Где? Ну ладно.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

И я не прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Вот и сегодня вы все у меня

0: это еще не финал. Мы чуть-чуть, совсем ненадолго прервемся.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
2: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Начну печально. Совсем скоро, через несколько минут, концерт, живой концерт Евы Польной в эфире Авторадио закончится. Но у нас есть прекрасная возможность встретиться совсем скоро. 18 и 19 июля ВК-фест, 1 августа Москва, дизайн-завод, и 21 августа Самара. И еще одна композиция в нашем эфире.

цветов, деревьев на языке кошачьих и на собачьих. Потому что эта фраза, которую я спела для вас на французском, означает

0: которого честно, искренне можно благодарить за красоту. Спасибо огромное, Ева Польна.
1: Дорогие друзья, всем спасибо за поддержку, за внимание. Обожаю, люблю, жму лапы.
2: Ну что ж, друзья, это было замечательное шоу «Мурзилки Лайв». Спасибо Еве за это. Ну и вам, конечно же, нашим
0: спасибо.
2: Слушателям. Прощаемся до завтра, до 6 вечера. Пока.
0: Пока. Счастливо.
3: Вечернее шоу.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 21.00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. По Рыльску нанесли удар дроном. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мобискар Автоглаз». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
3: Про главное.
2: В Курской области из-за атаки со стороны Украины пострадал мужчина. ЧП случилось в Рыльске. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, мужчина получил незначительное ранение. Медпомощь ему оказали на месте. Местный житель будет наблюдаться амбулаторно.
3: Про оружие.
2: Великобритания присоединилась к программе ЕС по военному финансированию Украины. Как пишет ТАСС, речь об участии в выделении Киеву 90 миллиардов евро. Благодаря этой программе британские оборонные компании получат возможность участвовать в тендерах на получение контрактов, что откроет доступ к нескольким миллиардам евро потенциальных инвестиций, сохранит рабочие места и укрепит оборонно-промышленную базу страны.
3: Про туризм.
2: Летние речные круизы в России почти распроданы. Наиболее востребованные маршруты уже загружены на 90-100%. Как пишут ведомости, в этом году снизился средний чек. Туристы реже выбирают продолжительные путешествия и чаще покупают отдельные участки маршрутов. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал Авторадио, чем речные круизы привлекли российских туристов.
5: Ежегодно в речные круизы в России отправляются свыше 500 000 человек. И спрос каждый год растет на 10%. Прежде всего, это все-таки уникальный вид путешествий, который дает ежедневную смену впечатлений, смену городов. И можно выбрать как короткое путешествие на 2-3 дня, фактически на выходные дни, так и более продолжительные 5-7 дней, и даже есть 14-дневные личные круизы. География самая разнообразная. Это может быть и Углич, Мышкин, и Санкт-Петербург, Кижи, Казань и другие популярные направления. Хорошо, что в личных круизах есть различные категории теплоходов, различные категории кают, и поэтому каждый может выбрать и бюджет под свой финансовый ресурс.
2: Отмечу, по словам эксперта, желательно заранее планировать поездку и покупать билеты, так как спрос на речные круизы достаточно велик. В навигацию, которая продлится с конца апреля до ноября 2026 года, запланировано примерно 7000 круизных программ. Их выполняют более 100 теплоходов из 40 городов России.
3: Про стихию.
2: Мощный тайфун Бави вместе с циклоном обрушится на Приморский и Хабаровский края. Об этом пишет Лента.ру. В результате на юге Дальнего Востока образуется один масштабный циклон. Согласно прогнозам синоптиков, в Приморском крае количество осадков в некоторых местах может составить примерно до 100 миллиметров. Официальный курс доллара на завтра составил 76 рублей и 62 копейки, согласно прогнозам ЦБ. Официальный курс европейской валюты, по данным регулятора, 87 рублей и 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Авторадио. Номер 1.

Вопрос, конечно, спорный, друзья. Если кто-то вас уверяет, что лучше уже быть не может, не слушайте, нет предела совершенству. Ну, пример тому — прямой эфир Авторадио, друзья. Здесь с каждым разом все лучше, все интереснее, и музыка все прекрасней. 24/7. Зовут меня Олег Пивунов. Всем прекрасного вечера, кто на волне первого автомобильного его встречает. Здравствуй, страна!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Авторадио.

Будем считать эфир Авторадио, конечно, нашим общим домом, безусловно. А что, здесь хорошо, тепло, весело. И самое главное, что мы вместе, друзья. Стоит лишь настроиться на правильную волну в FM-приемнике 93FM, ну или включить умную колонку. Интернет-вещание, способов быть с нами рядом очень-очень много. Зовут меня Олег Пивунов. Всем хорошего вечера.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
4: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массированной беспилотной атаки в Подмосковье. Как сообщила пресс-служба ведомства, был атакован поселок Пионерский в Истринском округе, жилой дом в Солнечногорске и гражданские объекты в Можайском округе. Погибли 3 человека, 3 ранены, еще одну пожилую женщину разыскивают под завалами в Истре. Число пострадавших уточняется, также повреждены 5 жилых домов и 5 автомобилей.
0: Про Крым.
2: В обесточенные населенные пункты Крыма направят генераторы. Некоторые населенные пункты полуострова до сих пор остаются без электричества, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее из-за внешнего воздействия свет пропал во всех городах и районах Крыма, а также в Севастополе. Большую часть объектов позже подключили по резервной схеме. На случай перебоев операторы связи также включили аварийный роуминг.
0: Про подростков.
2: В России в первом полугодии выявили почти 12 тысяч несовершеннолетних преступников. По данным МВД, это примерно на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это можно объяснить тем, что дети и подростки зачастую не осознают того, что совершают противоправные деяния, рассказала Авторадио член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
3: На самом деле у нас есть две основные статьи, по которым сейчас привлекаются несовершеннолетние. Это наркотики и это дела о мошенничестве. Еще, наверное, стоит упомянуть терроризм, экстремизм. Причем мы сейчас фиксируем рост количества дел, когда мошенники обращаются к несовершеннолетнему и под разными предлогами вовлекают его в какую-то преступную деятельность. Абсолютно большинство смогли доказать, по крайней мере, вот эксперты стали на их сторону, что ребята не осознавали, что-то противоправно совершают. То есть они были совершенно уверены, что делают нечто, вот что законодательством разрешено. Родителям нужно рассказывать, что мир не розовый. Да? Почему-то некоторые родители боятся напрямую детям рассказать о том, что происходит. Сегодня нацелены преступники, которые работают из-за границы, на детей.
2: Отмечу, по данным СМИ, при этом рост подростковой преступности происходит на фоне общего снижения числа преступлений в России.
0: Про стихию.
2: 18 муниципалитетов в Свердловской области находятся в зоне подтопления. Сохраняется ограничение транспортного сообщения со многими населенными пунктами. Об этом рассказал губернатор региона Денис Паслер. В регионе сохраняется неблагоприятная гидрологическая обстановка. Интенсивность осадков постепенно снижается, но при этом подтопление отдельных населенных пунктов продолжается. Отмечается, что на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень на 196-м, а также на 210-м километрах движение транспорта перекрыто. Там организованы объездные маршруты.
0: Про спорт.
2: Международная федерация настольного тенниса начнет полноценно допускать российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Отмечается, что ограничения снимут, начиная с 28 июля. Как пишет ТАСС, теперь наши спортсмены смогут выступить с флагом и гимном. По данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара на завтра составил 76 рублей и 62 копейки. Официальный курс европейской валюты – 87 рублей и 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Какой же приятный бонус есть у поэтов и музыкантов, да, они могут признаться в любви, ну, в такой замечательной форме, да, в виде песни или стихотворения. Ну, и мы с вами тоже можем не отставать. Тем, кто дорог нашему сердцу, можем сказать несколько приятных теплых слов и, например, в добавление включить еще и прямой эфир Авторадио. А чем не признание в любви? 100%. Добрый вечер всем, кто вместе с нами над малыми и большими городами звучит первое автомобильное радио. Меня зовут Олег Пивунов, делаем чуть громче, ну и... Подпевать, кстати, не возбраняется.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.

0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+. Авторадио.

Радио, друзья, и его чудесная музыка. Ловите волну в интернете, включайте колонки громче, потому что мы рядом с вами. От Москвы до самых до окраин. Зовут меня Олег Пивунов. Движение только вперед.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено, подробности у консультантов.
2: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов Спортавто. Телефон 537-237.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Известная мужская мантра, согласитесь, да? Но они все такие, а я нет, я не такой. Ну а что делать, если хочется себя презентовать и представить как-то получше? Не похвалишь сам, то и другие не поспешат. Друзья, давайте друг другу презентовать хорошее настроение, такое как в прямом эфире Первого автомобильного радио. Ну и, конечно, презентуем лучшие музыкальные пьесы, которые никого не оставляют равнодушным. Вот одна такая как раз-таки впереди. Чуть-чуть можно сделать прием громче и насладиться звуками этой гитары, этими замечательными аккордами. Зовут меня Олег Пивунов, страна «Привет», это Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основанных на риске игр, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

0: представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Музыка авторадио действительно трогает сердца, это ведь правда. До глубины души просто порой эти ноты, согласитесь. Всем доброй ночи, хорошего настроения. С первым автомобильным движемся только вперед. Зовут меня Олег Пивунов. Услышимся обязательно еще раз. Ну а пока делайте приемники на ту громкость, которая позволяет вам в этот час, и наслаждайтесь отличной музыкой.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Люди действительно делятся на два типа. Ведомые и ведущие, да? Но смотря с кем, в какое путешествие отправляться. Я вам посоветую лишь одно. Если путь у вас предстоит, то включайте авторадио. Это самый лучший попутчик. Друзья, здравствуйте. Зовут меня Олег Пивунов. Движение вперед с первым автомобильным. И впереди еще огромное количество замечательной музыки. Ну а вам желаю добра, любви и тепла, конечно же.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.